Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. On Powerhit Radio.

0: Radio.
1: 104.5. В Мурманске 5 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

war, why has man given such importance to pleasure? Why?

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power.
3: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: This is PowerPlay. 104.55 FM. Power Heat Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Один.

меня разбудили ранним утром в конце сентября. Всем говорю доброе утро, меня зовут Артем Моисеев. На наших мурманских часах 7 часов и 5 минут. Это один пока против сна, но один бодрый мальчишка. Да. Сегодня у нас небольшие такие видоизменения. Вместо одного мужского голоса появился другой мужской голос. Но поверьте мне, все остальные голоса в эфире Power Hit Radio будут неизменны. Итак, что нас ждет в ближайшие 4 часа? Ну ладно, давайте хотя бы посмотрим в ближайшее будущее, в ближайший час. Ну, вот что мы будем с вами делать, чем будем заниматься? Ну, как всегда, во-первых, расскажу про погоду. Потом у нас с вами нежный заряд случится. Потом мы с вами поиграем, а там, глядишь, и Максим Байков придет, и вместе с ним мы ворвемся в утренний круиз-контроль, где у нас сегодня довольно серьезная тема, в которой я даже для себя не поставил уверенной и жирной точки. Ну, начнем с музыки. Говорю всем доброе утро, просыпаемся, одеваемся, заряжаемся бодростью. Сейчас говорю вот эти... фразу «заряжаемся бодростью», а сам внутри такое ощущение не совсем бодрый. Ладно, пойду как-то это все менять, по крайней мере, для себя внутри. Всем доброе утро, это Power Hit Radio, один против сна.

0: композиция называется Reasons, но звучит мелодия из Sweet Symphony, а она уже в свою очередь звучит из другой классической, произрастает из другой классической композиции. Но перед тем, как мы с вами продолжим наш утренний путь, ну, вы кто-то умываться, кто-то зарядку, возможно, стоит сейчас обратить внимание и провести некую зарядку для ваших пальчиков и мозгов, потому как совсем немного времени, если быть конкретным, 49 минут остается до утреннего круиз-контроля. И здесь бы мне хотелось анонсировать то, что мы сегодня будем обсуждать с Максимом Байковым. А сегодня мы придадимся обсуждению безопасности. Все, потому что недавно губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис поручил усилить контроль и надзор на региональных дорогах, увеличив количество экипажей. И поводом стала статистика ДТП с тяжелыми последствиями. И буквально недавно я возвращался, ну и катался по области. Большое количество машин стоит на обочинах и на обочине в немножко разбитом состоянии. И причем это не те же самые автомобили, которые я видел буквально месяц назад. И периодически, катаясь по области, напрягаешься от количество этих самых разбитых машин. Конечно, я отвечаю себе на этот вопрос, почему так происходит, почему здесь люди бьются, потому как я вижу водителей, и мне кажется, что после лета некоторые из них просто забыли, как правильно держать руль и что, на что необходимо обращать внимание. И то, что телефон, он немного отвлекает, ну, а некоторые, видимо, нет. В общем, сегодня о безопасности будем говорить на целый час в утреннем круиз-контроле. Немножко аж я сам затравил. Так вот, вы моргаете, будем задавать такие вопросы, абсолютно рядовые, простые. Вы моргаете фарами встречным автомобилем, когда увидели машину ДПС, делаете это на трассе и в городе, считаете эту водительскую традицию вредной или полезной. Вот такие вот три простых, но серьезных вопросов будут звучать в утреннем круиз-контроле. Присоединяйтесь к нам. Можете, если вы сейчас уже хотите присоединиться, заходить в нашу группу во ВКонтакте, там писать о нашей стене, либо через мобильное приложение. Ну и если у вас прям не будет времени с 8 до 9, можете позвонить 488-448. Я пока есть немножко минуточек, с вами смогу поговорить. Ну а пока наш не утренний круиз-контроль, до него еще есть время. Один против сна продолжается. Продолжаю призывать вас к просыпанию. Ну и если вы делаете зарядку, то вы большой молодец. Если нет, то самое время начать.
1: Один против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Да, немного о приятном поговорим. Почему о приятном? Ну, потому что дождя нет, это уже хорошо. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Итак, что говорят нам синоптики к этому часу? А говорят они следующее. Одни синоптики, значит, говорят, что дождя не будет и не предвидится. И вроде как в течение всего дня будет сухо, приятно, плюс 11, плюс 12, но уже ближе к ночи температура и столбик термометра опустятся до плюс 8. Другие же синоптики утверждают, что в промежутке с 10 до 12 будет небольшой дождь, ну и даже солнце. Кому из них верить? Я не могу вам сказать, я лишь хорошо отношусь к тем, кто говорит, дождя не будет. Я такой, ну хорошо, дождя не будет, все, значит, лужи высохнут, значит, можно будет спокойно выходить и гулять в кроссовках, ну, либо в специальных галошах, которых я нашел на маркетплейсе. Слушайте, недавно увидел галоши специальные, крутяцкие, за недорого. И вот теперь загорелся. Жалко, что осень уже подходит медленно, наверное, к концу. Хотя такое ощущение, стоит ли их, может быть, купить, походить сейчас, а потом и на весну хватит. В общем, поживем, увидим. По Мурманской области сегодня облачная с прояснениями погода. Дождь местами сильный. Ну, надеюсь, это не про Мурманскую. Не про Мурманск. Ветер юго-западный. Температура воздуха плюс 8, плюс 13. Тоже примерно самое говорят и про наш город-герой. Небольшой дождь, ветер юго-западный, умеренный. Температура плюс 10, плюс 12. Ну вот и отличненько. Спонсор прогноз погоды представляет приложение «Тереба». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур». ОГРН 12 551 400 22 11. Мурманск, Достоевского 12.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.

0: Полярный эспрессо.
1: Да, новости красной строкой быстренько сейчас в эфире Power Hit Radio. Давайте-ка пробежимся по интересному. Хлопья с Хабибом могут исчезнуть с полок. Ничего себе, какой заголовок. Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве производителя готовых завтраков под названием Fit.ru. Компания известна благодаря сотрудничеству с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чье изображение было использовано на упаковке хлопьев. И если в 2024 году компания развивалась семимильными шагами, то, к сожалению, к 2026 все начало идти вспять. Начало что-то загибаться. И поэтому, возможно, совсем скоро мы уже перестанем видеть Хабиба так часто, как мы его видели до этого. Даже уже на продуктовых прилавках будем его не замечать, потому что он оттуда исчезнет. Но ладно, останемся на продуктовых прилавках. Роскачество рассказало, кому нельзя есть халву. Специалисты рассказали о том, что не рекомендуется употреблять халву людям, у которых, вы даже сейчас не поверите, есть проблемы со здоровьем. Вот. Вот специалисты сидели, такие, ага, кому нельзя, вот этим нельзя. Прежде всего, от нее нужно отказаться людям с сахарным диабетом. Продукт вызывает резкие скачки уровня глюкозы в организме, и по схожим причинам он не подходит, продукт, при ожирении и склонности к набору веса. Вот. Без этого до 29 сентября 2026 года и без слов специалистов из Роскачества, ну, конечно же, люди не знали такие. Ну, я вот даже сомневаюсь, можно ли мне есть халву или нельзя. Но пришли специально образованные люди и рассказали, что, ребята, стоит прекратить употреблять сие. На что и за что мы им говорим большое спасибо. Ну как так? Халву нельзя. Ну что это, что такое? Я вначале, вот, когда увидел заголовок этой статьи, подумал, что кому нельзя халву. Я думал, что здесь про некий банк и какие-то предложения банковские будут написаны. Там. Ребята, заходите на свои госуслуги, ставьте себе запрет на всевозможные кредиты, и вот, и вуаля. А здесь нет, здесь просто про еду. Вот такой вот у нас полярный экспресс был вот только что. А что касается появления здесь же в эфире, то я уже в следующий раз появлюсь здесь не с пустыми руками. В моих пухленьких ручонках будет находиться кружка Power, которую я с огромным удовольствием разыграю благодаря вашей, хотел сказать, насмотренности. Нет, наслушанности. Да, будем слушать композиции всем хорошо известные, да более известные. Возможно, тогда невозможно, точнее. Стопудово, когда вы будете слышать и слушать их ножка, а точнее носок, сами будут подергиваться и пускаться в пляс. Но об этом чуточку позже. Это «Один против сна», это Power Hit Radio. Сейчас, если только открыли глаза, 7 часов и 39 минут. Ускоряемся, да, работа сама себя не сделает. Ну а совсем скоро здесь будем разыгрывать кружку Power.
0: «Один против сна».
2: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
3: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
5: Алекс Уоррен, Emerald Eyes.

0: Вернулся к микрофону не с пустыми руками. В руках у меня кружка Power, которую сейчас и разыграю. Телефон студии 488-448. Это специально для всех тех, кто знает музыку, кто ее слушает. Хотя, я уверен, здесь ничего сложного нет. У нас есть варианты ответов. Есть та композиция, которую вы 100%, я прям не сомневаюсь, знаете. Есть 4 варианта ответов. Среди этих вариантов есть и верный. Но давайте не будем ходить вокруг да около, а включим то, ради чего мы здесь сегодня собрались. Ну, знаете же. Ну, прям хорошо же знаете. В далеком 2010 году не делал только человек, а остальные все подпевали. Песня появлялась, мне кажется, во всех рекламных роликах на телевидении, на всех дискотеках только ее и заказывали. И благодаря этому треку многие диджеи, ну, кому платили за то, что поставили этот трек, разбогатели. Возможно, сейчас они где-то отдыхают на Мальдивах за счет тех еще вложений, которые были сделаны тогда. Пока не сказал, что у нас за варианты, давайте просто пока познакомимся. Сделайте радио чуть потише. Доброе утро.
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
0: Алексей, здравствуйте. Сходу назовете, кто исполнитель оригинала? Или мне все-таки давать 4 варианта ответа?
1: Дайте варианты, пожалуйста.
0: Дайте варианты, ловите. Поехали. Bee Gees, Village People, это уже номер 2. Третий, Bonnie M. И четвертое, собственно, и есть Барбара Стрейзанд. Решила про себя саму исполнить.
1: Ну пусть будет Bonnie M.
0: Пусть будет Bonnie M. Итак, сходу просто звучат аплодисменты. Конечно, я сам был в шоке. Оставайтесь на линии. За эфиром расскажу, где и как вы получите свою кружку. Да, это именно Bonnie M. Давным-давно написали, записали, выпустили. А вот это, кстати, играет уже Bonnie M. Песня называется «Got to go home». Давайте бы вот, и вроде как, до этого играл Duck Sauce, но сейчас просто Bonnie M. Такое ощущение, написали вот буквально вчера. Как актуально звучит и как свежо на сегодняшний день.

сегодня говорим о... мало того, что о безопасности, будем говорить о дорожно-патрульных службах, которые стоят вдоль дорог. Ну, это, конечно, не Максим, но тоже для некоторых водителей малоприятного.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Климат-контроль.
3: Сюда виски под контролем, внутренний круиз-контроль. Всем говорю доброе утро. Как и обещал, появился не один, а с Максимом. Ну, не под ручку.
4: Ну, давайте уже переключимся. Доброе утро. Это Артем Моисеев, Максим Байков, круиз-контроль. И о погоде мы вам расскажем буквально минут через 10-15.
3: Спонсор программы ИП Санинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо, Кольский, 51.
4: Ну, а теперь серьезно. Недавно губернатор Мурманской области поручил усилить контроль и надзор на региональных дорогах, увеличив количество экипажей. Поводом стала статистика ДТП с тяжелыми последствиями. Если, кстати, смотреть вот на данные статистики, то, в принципе, они не особо меняются. Там, кстати, очень интересно, если желаете постараться разобраться в статистике ГИБДД, то обнаружите, что у нас количество так называемых ДТП, просто мы по-разному понимаем. Аварии, ДТП и так далее, там какие-то стыковки попадают в эту статистику, какие-то не попадают. Но, очевидно, считаются все, которые жертвами аварии, и поэтому у нас по году получается что-то в районе там... сколько? По-моему, 600-700, вот плюс-минус. Эта статистика где-то снижается, где-то увеличивается. Но сейчас, если смотреть за полгода, мы, в принципе, так и находимся в этом режиме. Но последствия, к сожалению, могут привести к тому, что количество жертв у нас будет больше. По итогам этого года не хочется этого. И поэтому губернатор говорит, надо увеличить количество экипажей. Поэтому мы у вас спрашиваем.
3: Моргаете ли вы фарами встречным автомобилем, когда увидели машину ДПС? Делаете это на трассе и в городе? Считаете эту водительскую традицию вредной или все-таки полезной?
4: Вот об этом давайте поговорим, потому что, с одной стороны, количество экипажей вроде бы увеличить как будто бы можно. Непонятно, правда, какие образом. Дело в том, что, опять же, если возвращаться к статистике ГАИ, которую они обнародовали в начале этого года по поводу состава, по поводу штата, то там некомплект уже достиг 28%, в некоторых подразделениях не раскрывается в каких, до 60%, и еще отмечают, что 55% состава — это люди, которые уже имеют право выйти на пенсию. То есть это не пенсионеры в нашем гражданском понимании, но имеют право выйти на пенсию. И, соответственно, уйти с работы, ну, буквально вот за, даже не за две недели. Но, между тем, там работают. А как будет увеличиться состав экипажей? Надо думать, что очередным каким-то усилением, набором. Это усиление сказывается на работе, на качестве. В общем, мы ждем, что сотрудников ГИБДД на трассах города и области станет больше. Ну и, соответственно, спрашиваем, как вы на них реагируете. Ну что, поехали, звоните, пишите. Пишите нам, если что, про дороги 488-448, и остальные каналы у нас тоже работают.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Возвращаемся к нашей теме. Недавно, неделю назад, чуть больше, губернатор Мурманской области поручил усилить контрольный надзор на региональных дорогах, увеличив количество экипажей. Поводом стала статистика ДТП с тяжелыми последствиями. Но говорим мы не об этом, а о том, моргаете вы фарами или нет, делаете ли вы это в городе и на трассе, и вообще считаете такую вот водительскую практику полезной или, наоборот, негативной.
2: Игорь написал через наше мобильное приложение в Финке: если тебе моргнули, это значит впереди опасность. Чаще всего олени на дороге. Я получаю, получается, так же. То есть мигаю, если впереди ДТП или иное препятствие. Патруль ДПС – это не препятствие. Вернее, препятствие, но для особо упоротых. И это хорошо. Да, и у нас не юг. Ради, скажем так, личного интереса не тормозят, все по делу. А то под камерой все белые и пушистые, а потом начинается. Но здесь тяжело с ним не согласиться. Я плюс-минус придерживаюсь такой же логики. Если в городе, то я точно не мигаю, потому что впереди засада, и люди не просто так стоят. И в городе, мне кажется, не нужно раскидывать патрули ДПС, потому как у нас огромное сейчас количество камер, даже больше, чем светофоров, вспоминая.
1: Но качество-то движения изменилось. У меня с 99-го года права, и я тебе скажу, что за это время все кардинально переменилось раза 3-4. И, к сожалению, то, что я фиксирую, допустим, последние 10-15 лет, своими глазами просто вижу, да, оно как-то удручает. И если раньше, вот по себе могу сказать, моргал, без сомнения. Ну что, 99-й год, 2000-й, ты как бы вливаешься в это автомобильное братство. Дальше потом и, скажем, ну, наверное, года до 10-го. Это было нормальной практикой, потому что действительно...
2: Чисто человеческой.
1: И когда ты наблюдаешь вокруг, и у тебя есть представление, что как будто бы все водители более-менее одинаковые. Не грубо нарушают правила дорожного движения, там, ну, вот такая манера езды была совсем другой, немножко другие были автомобили. Сейчас же это все так сильно поменялось, что мощность в автомобилях, как правило, она запредельная, ну, для наших правил дорожного движения. Скажем так, на некоторых машинах можно гонять по треку. Зачем это? Вопрос большой. Некоторые себе дорогу представляют тот же Кольский проспект, как трек. Это утром заметно, когда ты встречаешь людей. Допустим, ты стоишь на Полярных Зорях на перекрестке и смотришь, как мимо тебя с этого скользкого вот врываются в проспект Ленина и будут стоять дальше на каждом светофоре. Но там они успели разогнаться. И там нету камер.
2: Поэтому я сейчас думаю, поставили камеру возле суда.
1: Прекрасно, но не думаю, что это сильно спасает, потому что все улицы камерами не заделать, а все-таки живой, натуральный сотрудник ДПС или ГАИ на дороге, он так или иначе дисциплинирует. И их, естественно, хотелось бы побольше, а вот тех, кто моргает, ну что, бухон судья, если вы строго за это, пишите нам, звоните, сообщайте. Если строго против, то тоже расскажите, почему, как у вас сформировалось это представление. Вот у меня сформировалось за счет того, что как бы я почувствовал, что команд водителей много, и они все разные, не все одинаковые. Расслоилось, скажем так, водительское сообщество в моих глазах.
2: Так вот, у тебя расслоилось водительское сообщество. Получается, что ты сейчас ни в городе, ни на трассе не моргаешь. Правильно я понял?
1: По сотрудникам...
2: Да, вот по сотрудникам... Вот
1: нет, конечно,
2: да,
1: нет, и уже лет, ну, достаточно давно.
2: Ага.
1: Потому что не вижу смысла.
2: Моргать?
1: Да.
2: Все хорошо.
1: Мы вернемся, объяснимся еще, и вы тоже, если что-то по дорогам оперативное, звоните 488-448. Также нам можно писать через сайт, через приложение. Но сейчас Артем подготовил...
2: И автохит.
1: Автохит. Объясните выбор.
2: Ну, Riders on the Storm. Как же, если не это. Snoop Dogg хорошенько зачитает, а вы пробираетесь...
1: Snoop Dogg надо тормозить в любом случае.
2: Ну, по глазам там, кстати, издалека видно, что да, его надо тормозить, но он этого не боится, и поэтому читает про то, как надо пробираться через шторм к той цели, к которой вы идете. А я надеюсь, что у нас сегодня без сложностей на дороге будет, хотя если будут сложности, то об этом заявляйте. А пока Snoop Dogg и The Doors.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. С 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо вкусные и полезные продукты. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, мед, чаи, сладости, специи, соленья, масла, одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома, товары для красоты и здоровья и многое другое. Кольский 51 с 11 утра. Подробнее в группе «Мурман Экспо» в социальной сети ВКонтакте.
2: Круиз-контроль.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудекар. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудекар. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wood-eco.com.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
7: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
1: Круиз-контроль. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
8: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
9: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Almost Monday, French.

0: Климат-контроль.
1: Вроде как небеса говорят, что у нее планы меняются и, возможен даже дождь. Хотя с утра, буквально час назад, я говорил об обратном. Итак, синоптики.
2: То есть ты признался, верить тебе нельзя.
1: В плане погоды вообще никому верить нельзя. Я бы, благодаря своему возрасту, определился со своими коленями. Но, знаете ли, колени мои последние два дня болят не от дождя. И вот смотри, синоптики нам обещали с 10 до 12 дождливую погоду. Сейчас же у них вот это троечасие изменилось. Теперь с 11 до 13, возможно, они с каждым часом будут отодвигать этот момент встречи с дождем. Поэтому нам сейчас обещают обеденный перерыв с дождем с 11 до 13.
2: Слушай, ну это подожди, это не синоптики тебе обещают, а вот эта электронная голова, которая встроена Яндекс и якобы отвечает за погоду. Как правило, она порой ошибается, особенно вот так в часах. Что теперь говорят синоптики? Вот теперь поехали.
1: Облачная погода, небольшой дождь, ветер юго-западный, температура воздуха плюс 12, точка. Хотел сказать плюс 10, плюс 12, но пускай будет просто плюс 12 в течение всего дня.
2: Разве не так? Вполне возможно, но, кстати, что вот эта электронная голова нам сообщает, что голова электронная, которая находится, вот я смотрю, в приложении...
1: Рядом со мной?
2: Нет, за границей нашего государства. Так вот, и те тоже все предвещают к тому, что к обеду дождь закончится и как-то станет по суше. Но надо отметить, что сегодня прекрасно тепло, и вот этот вот дождик такой на серединку, на половинку, он нисколько не портит осеннее настроение.
1: Ну а теперь давайте вернемся к нашему сегодняшнему разговору, к разговору о мигании.
2: Да, с чего все началось? Неделю назад губернатор области поручил усилить контроль, надзор на региональных дорогах, увеличив количество экипажей. Поводом стала статистика ДТП с тяжелыми последствиями. Да и вроде как говорят, он-то проехался по области, где-то что-то насмотрелся на тонированные автомобили, на какие-то нарушения. Не, у него, кстати, не полностью тонированный, на незаконно тонированный. Да, и такие мы тоже наблюдаем, к сожалению, постоянно. Сейчас посмотрим, как эти люди будут в полярную ночь себя чувствовать, наверное, засыпать за рулем. И поэтому вот такое поручение дал. Как это поручение будет исполняться, вопрос отдельный, потому что некомплект есть достаточно серьезный в нашем ГАИ, да и не в нашем тоже. И в целом в структуре. Но надеемся, что как-то все это заработает и, может быть... Кстати, ты знаешь же, есть меры, которые региональные власти стараются поддержать сотрудников полиции дополнительно, давая денежку.
1: Вот,
2: да, единственное, что...
1: Ты мне так говоришь, как будто
2: смущает. Не, единственное, эта работа классная, она ведется, потому что действительно зарплата там, скажем так, не привлекательная, не мотивирующая. Единственное, что смущает, что вот эта дополнительная денежка, она вот не сильно коррелируется с той средней зарплатой, которую нам озвучивают те же люди, которые ее и определяют. В общем, поживем увидим. А сейчас мы о другом, о житейском, о бытовом, о водительском, о нашей, о той самой привычки моргать дальним светом, когда вы видите сотрудников ГАИ. Моргаете вы, не моргаете? Считаете это правильной практикой или нет?
1: Андрей написал через наше мобильное приложение. Доброе утро. Уже лет 10, наверное, как перестал моргать и предупреждать, учитывая, как сейчас стали ездить, пренебрегая всеми правилами. Раньше предупреждали о том, что сотрудник ДПС ведет скрытое наблюдение, опираясь на то, что водитель без ремня или немножко превысил скорость. Сейчас все по-другому. Сам за рулем с 92-го года.
2: Соглашусь с Андреем. И, кстати, нам до этого писали по поводу того, что а вот на юге там по-другому. Мне кажется, на юге несколько по-другому, но не так же, как было. В общем, права я получал на юге. И мне есть чем сравнить.
1: И тебе
2: вот
1: даже...
2: В Краснодарском крае в 99-м году я получал права и имел практику покататься там достаточно, несколько лет. То есть я понимаю, что там, понимаю, сколько постов было по тем временам, понимаю, сколько было людей, которые пытались дать, потому что это все рождается все-таки не от сотрудника, что он вышел и давай там хапать деньги. От того, что люди дают. Сейчас камеры везде, сейчас... И это стало, как говорят сами в закрытых каналах сотрудники, сделать очень сложно. И, видимо, на юге я вот тоже прошлым летом побывал там, достаточно много поколесил.
1: Меня
2: останавливали... столько же, сколько меня здесь останавливали за последние 10 лет. Было 5 раз. Ну вот за последние 10 лет, это у меня действительно в Мурманской области, там раз 5 остановили, может быть 4, а там я прям считал, это было 5 раз. Это было всегда культурно, это было всегда нормально, я не нарушаю, я еду хорошо, у меня все документы в порядке, и как бы вопросов нет, а больше было удивление. Ух ты, из Мурманска, как дорога там, как ехали, вот такое вот общение.
1: Ну, я могу сказать про юг, то, что меня останавливали там единожды, и там... А, нельзя, наверное, так говорить. Но все-таки попросили у меня.
2: У тебя попросили. У меня попросили. Видимо, было за что.
1: Я не стал спорить, потому что я уже уставший ехал за рулем. И впереди все так складывалось, что я начал обгон, когда можно это было. А заканчивал обгон, потому что из-за упрямцев, которые не давали себя обогнуть, уже там, где нельзя это было делать.
2: Ну, я чувствую, что там уже и превышение было.
1: Не, уже, конечно, там ты, если начинаешь...
2: Встречка, это, превышение,
1: полный, в общем-то, было... Всю полную фарш. Но меня там просили только за одно нарушение. А наказали по итогу только за то, что я без пристегнутого ремня ехал.
2: Подожди, ты еще и без ремня ехал?
1: Не-не, это так записали. Поэтому на юге все нормально. Там с этим борются.
2: Сколько водителей, столько и мнений. Но поговаривают, что действительно стало меньше. И на юге, я заметил, моргают чаще, чем у нас здесь. Вот при виде ДПС, прям вот ты череду видишь из 10-15 автомобилей. Здесь у нас из 10-15, если ехать по трассе, тебе поморгает трое.
1: Ну вот, буквально...
2: А там трое не поморгают.
1: В субботу я ехал в области и не видел, во-первых, ни одного сотрудника госавтоинспекции, но видел несколько аварий. И вот перед аварией, да, моргали мне автолюбители.
2: Мы про это не говорим. Понятное дело, животные, ДТП, какие-то еще, там, яма на дороге. Это само собой разумеющееся. Это нормальные человеческие правила. Мы сегодня с вами говорим про моргание. Итак, если что-то на дороге увидели, 488-448, моргать не надо, звоните нам, сообщайте и, естественно, высказывайте по теме, моргаете вы при виде ДПС или нет, делаете это и в городе, и на трассе. И вообще, как считаете, эта практика хорошая или не очень?
0: Люди делятся на две категории.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на осеннюю ярмарку. Всего 5 дней с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо. Одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома, товары для красоты и здоровья. Большой выбор вкусных и полезных продуктов. Ярмарка работает с 11 утра. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны. Обороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
6: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
7: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
8: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк».

0: Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Круиз-контроль. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Недавно губернатор Мурманской области поручил усилить контроль и надзор на региональных дорогах, увеличив количество экипажей. Поводом стала статистика ДТП с тяжелыми последствиями. Ну и вот если и когда количество экипажей увеличится, то, соответственно, мы спрашиваем у вас, увеличится ли количество морганий фарами дальнего света при виде этих экипажей. Вы делаете это ли? Делаете это и в городе, и на трассе? И в целом считаете эту водительскую традицию вредной или полезной? За эфиром поговорил с Артемом. Давайте его послушаем.
2: Давайте его послушаем, услышим, что же он говорит.
3: Лет считаю, что тому, кому нечки за рулем уже почти 20 лет, не моргая уже тоже много лет считаю, что тому, кому нечего стесняться, ты не нарушаешь, ну смысл. Соответственно, те, кто нарушают, соответственно, пусть ГИБДД с ними разбираются. За это лето ездил по одному и тому же маршруту 3 раза в Мурманск, Нижний Новгород, Мурманск. В средней полосе моргают все и на постоянку. Постов ДПС много, меня ни разу не тормозили. Много тормозили, когда я несколько лет назад ездил в Дагестан. Там просто каждый пост ДПС обязательно остановят, проверят документы.
1: Ну вот, судя по тому, что хотят сделать, может быть, у нас стремятся вот в сторону Дагестана, чтобы побольше было постов. Вряд ли, конечно, это достигнут, потому что, насколько мне известно, в том же Дагестане работают не только... А местами даже, можно сказать, не столько местные сотрудники на дорогах особенно. Поэтому вот такая вот ситуация, наблюдение от Артема. Спасибо большое. Нам еще пишут комментарии.
2: Да, нам написал Андрей то, что, конечно, моргать нужно. А как же без этого?
1: Надо... А почему? Андрей, ну, объясните.
2: Это такая вот водительская солидарность. Я, честно говоря, вот как тот человек, который уже без малого 15 лет за рулем, я считаю, что... В принципе, госавтоинспекторы, они нужны на дорогах. Они нужны только для одного. Проверять, пьяный ты или не пьяный. Вот и все. А остальное все может проверить камера.
1: Не может. Не может. Я тебе покажу 2 участка у нас недалеко от Мурманска, в 30 километрах, где постоянно из-за выезда на встречку случаются аварии. И, к сожалению, с очень печальным исходом.
2: Ну, значит, надо делать так, как это есть перед Мончегорском, как это есть перед перед поселком Мурмаши. Вот эти столбики.
1: Так. Значит, надо... Да, они... А ты что, не видел там столбики сколько? Они сейчас и в Североморске уже вон их косят там чуть ли не каждую неделю. Андрей пишет, моргаю всегда. Всегда за рулем с 2005 года. Все-таки разные бывают ситуации, и предупредить желательно. Летом ездил Мурманск-Татарстан. Сотрудников ДПС на машинах встретил. По пальцам можно пересчитать. Остановили только под Вологдой на посту. И то из-за того, что был с прицепом, спросили, что везу. Даже не проверили документы. Всем ровных дорог. Слушайте, про Татарстан там немножко... Вот там, кстати, то будущее, о котором многие мечтают, оно наступило уже и достаточно давно. Благодаря, как мне рассказывали местные жители, опять же, определенным связям руководства республики...
2: Руководство
1: республики, сотрудников ГАИ, но в хорошем смысле связям, сотрудников ГАИ и... вот тут вот, конечно, в хорошем смысле не знаю, так или нет, это, в общем, и структурой, которая занимается установкой камер и сбором, автоматизацией сборов штрафов. И... как еще сколько? Лет 7 назад жители Казани вот мне лично говорили, что, ну, ты знаешь, вот если ты за неделю не получил минимум 3 штрафа, это значит, ты никуда не выезжал. И, ну, не знаю, там все от людей зависит, как они ездят. Иногда бывает, что и невнимательны. Но в целом, я когда был, и мы катались, кстати, мы катались из Казани, ездили в Йошкар-Олу и обратно. И да, действительно, вот что касается Казани, вокруг крупных городов, то в Татарстане очень много камер и не очень много сотрудников ГАИ.
2: Ну, оно так и должно быть. Камеры, они, во-первых, следят.
1: Но там но
2: за,
1: нет.
2: Подожди.
1: Очень
2: за
1: много камер. Ты не представляешь, сколько. Это очень много
2: камер.
1: Ну,
2: я был в Казани, Йошкар-Оле тоже катался. И тоже на автомобиле. И, кстати, оттуда не привез ни одного штрафа. Так вот, вообще в центральной полосе России там такое количество камер. Первый раз, когда я был под Пензой, я нахватал штрафов 5-6, пока ехал из Пензы в Тамбов. через год у меня количество штрафов уменьшилось кратно. Там один штраф получил, и то потому, как новая камера появилась на выезде там из-под Пензенской области. Но разговор не об этом. Я, честно говоря, против того, чтобы сотрудники госавтоинспекции там стояли, не стояли. Потому как, ну, что они будут проверять?
1: Слушай, тут вопрос, понимаешь...
2: А вот что касается моргания, я закончу тогда свою мысль. Что касается моргания, я, честно говоря, в данном случае настроение. Если в городе, то я не моргаю, конечно. Зачем в городе моргать? Здесь никто на таких скоростях не гоняет. Хотя, ну, понятно...
1: И пьяные
2: нет,
1: не
2: нет,
1: ездят,
2: есть,
1: да?
2: Есть, есть, есть, есть, товарищи. Тем более, что касается пьяных, да, они катаются, поэтому я, ну, тем
1: так,
2: более
1: а на
2: в городе
1: трассе ты себя не, сдержать не можешь, да?
2: В городе. А на трассе, ну, бывает.
1: Видишь
2: там,
1: сотрудников?
2: Там,
1: и бывает, да, моргнешь, да?
2: Раз, и моргну. Да.
1: Слушай.
2: Но обычно они начинают появляться, вот сотрудники госавтоинспекции, по моей практике, где-то под Московской областью. Все. И то, сейчас там вместо них начали стоять мобильные камеры. Ты просто моргнул, что, типа, ребята, не разгоняйтесь. Хотя, я сколько раз гонял под Москвой, там невозможно разогнаться, потому что очень плотный поток.
1: Слушайте, ну еще, заканчивая тему Татарстана, можно отметить, что там, так как это все достаточно давно началось, и там не моргают, потому что некому. Потому что все до такой степени воспитаны камерами, что и даже если сейчас появится там пост ДПС, то вряд ли кто-то будет моргать. Есть такое ощущение.
0: Круиз-контроль.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. Для вас разнообразие вкусных и полезных продуктов. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, грибы, соленья, специи, орехи, сухофрукты, сладости, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и для души. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольск. 51. Подробнее в группе Мурман Экспо в социальной сети ВКонтакте.
0: Круиз-контроль.
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
3: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Мама, смотри, я плыву!
7: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
0: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Круиз-контроль.
1: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: моргать нужно, потому что ДПСки, они иногда стоят в таких местах, где создают именно сами опасность. То есть выезжаешь из-за поворота, а он тут, здрасте, я ваша тетя, выбегает практически на дорогу. Это очень опасная практика такая бывает. Я, у меня сколько раз было, я останавливался, проезжал, приходилось практически ему идти 200 метров до меня, пока я остановился. Другое, если в ночью он так выскочит, и даже жилет его не спасет. То есть его снесут, как тигры в Кегельбане.
1: Слушайте, ну вот, пожалуй, пока это единственное логическое объяснение, почему надо моргать перед...
2: Чтобы спасти сотрудника госавтоинспекции. Так их, бедолаг, не так много. Сегодня утренним круиз-контролем мы узнаем у вас. Вы моргаете фарами встречным автомобилем, когда увидели машину ДПС. Делаете это и на трассе, и в городе. Считаете эту водительскую традицию вредной или все-таки полезной?
1: Да? Ну, потому что традиция существует, но вокруг нас все меняется. И, извините меня, вот я права получал в 99-м году, за это время раза три правила-то остались те же, ну что-то дополнялось там, но ситуация на дорогах вот в моей голове, она раза три поменялась, да? Сначала, понятное дело, это некое видение новичка, ты входишь вот в этот образ водителя, моргаешь всем, потому что я же тоже теперь водитель. Потом осознание, что водители бывают разные, а потом принятие картины, что водители вообще разные бывают. Итак, Алексей пишет, всем автопривет, все, что идет на пользу безопасности дорожного движения, я считаю полезным. Есть два варианта. Первый, пьяный увидит, что ему моргают. Он, возможно, остановится и не проедет дальше. А стоящая машина – это безопасно для окружающих. А второе, не моргнули. Его останавливает сотрудник, а у пьяного нет желания беседовать с ГИБДД, и он начинает уезжать. Результат – 99% ДТП с невиновными автоводителями. Какой вариант лично вам больше нравится, спрашивает Алексей. Мне первый. Думаем, пишет он. Однако Андрей отвечает Алексею, один, которому моргнули, пока парковался во дворе, полдвора машин перебил, а там, как обычно, суды и по 3 копейки в год выплаты. И еще отмечает первое, пьяный поехал по дороге и снес 5 машин на встречке. Испугался и решил прибавить газу, чтобы как молния пролететь мимо инспектора. И тут не успел бы ничего сделать. Второй, пьяный остановился и раскаялся, оплатил штраф, катается без прав, но бухим теперь не катается, потому что на второй раз конфискация автомобиля. Люди, которых я знал, к примеру, по работе, пишет Андрей, были пойманы инспекторами, всегда останавливались по жезлу и лишались прав. Причем самый смешной был, когда на работе человек пьяный проехал на красный, потому что ночь была летняя и дороги пустые. Его тормознули за красный, а там сидит пьяный. Лишили прав на 1.5 года. Вроде.
2: Пара-пара-па-пу.
1: Вот такие написал, жизненные истории.
2: Слушайте, ну я считаю, что пьяных не уменьшится количество, если там моргать, не моргать. Вот если будет больше сотрудников госавтоинспекции, потому что, ну чего уж скрывать, у нас в городе, катаясь с 2010 года, меня останавливали 1 или 2 раза за все время пребывания в Мурманске и катания здесь. Это не к тому, что я пьяный, я просто очень редко встречаю госавтоинспектора на дороге.
1: Это уже известный факт.
2: Если я буду знать, что их сейчас очень много, и они прям патрулируют везде, что особенно это касается с ночи, с пятницы на субботу, с суббота на воскресенье, то, возможно, вот таких вот страшных историй, где пьяный поехал куда-то, зачем-то, будет гораздо меньше. Андрей написал нашей всем ВКонтакте, никто не моргает перед постом ДПС, моргает лишь доля предупреждения, моргание, это лишь доля предупреждения о передвижном посте. Предупредить о том, что случилось впереди, ну и как-то так.
1: Ну, это понятно. Илья пишет только за дополнительные патрули, ведь если камера, то только штраф. А вот если патруль, то и на лишение можно нарваться, не моргая. Итак, сейчас послушаем еще одну песню, и потом будем подводить итоги этой темы.
3: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Очень много относительно сегодняшней нашей темы утреннего круиз-контроля. Так давайте же их всех прочтем.
1: Итак, Андрей пишет: моргаю всегда за рулем с 2005 года. Все-таки разные бывают ситуации, и предупредить желательно. Летом ездил в Мурманск-Татарстан, сотрудников ДПС на машинах встретил по пальцам, можно пересчитать. Остановили только под Вологдой на посту, и то из-за того, что был с прицепом. Так, и еще один комментарий у нас есть. Игорь Финки: если тебе моргнули, это значит впереди опасность. Чаще всего олени на дороге. Я, получается, так же. То есть мигаю, если впереди ДТП или иное препятствие. Патруль ДПС — это не препятствие. Вернее, препятствие, но для особо упортых, пишет Игорь. И это хорошо. Да и у нас не юг. Ради, скажем так, просто так личного интереса тормозить не будут.
0: Федор написал относительно моргания: если вы ездили в Финляндию, уже в Норвегию, в Швецию, то должны знать, что там это обязанность моргать фарами. Это предупреждение об опасности. Ну, это то, о чем мы и говорили в самом начале. Потому что если человек попадает в ДТП, и полиция скажет, что ты не был предупрежден об опасности, то виновником сделают того, кто не поморгал. Опасность бывает разная. Олень, яма, дерево. А ДПС стоит обычно в местах, где их не видно, а это опасно. Ну, на самом деле, если брать Мурманскую область, то практически везде видно их, где они скажут. Либо об этом сообщают дальнобойщики, приехавшие из других регионов. Вот те ребята не скупятся, не поморгать, не сообщить о том, что впереди что-то.
1: Ну что, подводя итоги, можно сказать, что ситуация достаточно серьезно изменилась за последние 10-15 лет, когда моргали все и обо всем, то сейчас исключительно, ну, наши слушатели в большинстве своем говорят, что моргают исключительно при виде какой-то опасности, а посты ДПС к опасности не относят.
0: Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку с 30 сентября по 4 октября. Вкусные и полезные продукты, одежда и обувь, аксессуары, текстиль, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон Мурман Экспо, Кольский 51. Подробнее в группе Мурман Экспо в социальной сети ВКонтакте. Максим, говорю тебе огромное спасибо.
1: Артем, счастливо, встречайте вскоре здесь Екатерину Новикову за этим микрофоном.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
4: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
5: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
2: Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой.
2: Мелочь, а полезно.
0: Недавно мы обсуждали, что киви можно и нужно есть прямо с кожурой, чтобы получать в 3 раза больше клетчатки и витаминов. Но этот фрукт далеко не единственный пример. Привычка чистить все подряд перед едой ежедневно лишает нас огромной доли антиоксидантов и микроэлементов. Часто нож идет в ход там, где природа спрятала самый концентрированный запас пользы. На 104.5 2 минуты с пользой. С вами Соня Баженова. Здравствуйте. Вот еще 4 продукта, кожуру, прожилки или семена которых лучше перестать выбрасывать. Яблоки и груши. Чистить яблоки для пирогов или груши для десертов – обычное дело, но в урну при этом улетает до 50% всей клетчатки плода. В яблочной кожуре содержится высокая концентрация кверцетина – мощный антиоксидант, защищающий мозг и сосуды, и 3 терпеноидов, обладающих онкопротекторными свойствами. Кожура груш содержит максимальное количество полифенолов, необходимых для здоровья кишечника. Баклажаны и огурцы – многие срезают шкурку с баклажанов из-за мнимой горечи, а с огурцов просто по привычке, если она кажется жесткой. Темно-фиолетовая кожура баклажана – это чистый насунин. Данный мощный антиоксидант защищает липиды в клеточных мембранах головного мозга от повреждений. В огуречной кожуре сосредоточена большая часть витамина К, отвечающего за свертываемость крови и прочность костей, а также жесткая клетчатка, стимулирующая пищеварение. Молодой картофель и морковь. Скрести ножом или щеткой молодую морковь и мелкий картофель до идеально белого состояния – классическая кулинарная ошибка. Верхний слой этих корнеплодов практически неотделим от их полезных свойств. В кожице картофеля сосредоточено больше калия, железа, фосфора и витамина С, чем в самом плоде. У моркови именно в тонком верхнем слое находится пиковая концентрация бета-каротина. Достаточно просто хорошо промыть овощи со специальной щеткой. Белая сетка на цитрусовых. Некоторые так кропотливо очищают мандарины, лимоны, апельсины от белых горьковатых прожилок, что способны добиться идеальной и чистой оранжевой мякоти. Этот белый слой называется альбедо, и он невероятно богат биофлавоноидами. Они работают в синергии с витамином С, укрепляют стенки капилляров, снижают воспалительные процессы в организме и помогают нормализовать уровень холестерина. Но всегда есть маленькое «но». Важное напоминание. Есть овощи и фрукты с кожурой стоит только в том случае, если вы уверены в их происхождении. Например, это сезонные или проверенные фермерские продукты. Если вы тщательно вымыли их в теплой воде. Привозные глянцевые плоды из супермаркетов, особенно зимой, часто покрывают тонким слоем воска для транспортировки. Их очищать по-прежнему безопаснее. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой.

0: «Двое против сна» на Power Hit Radio.
1: Ну вот, наконец, «Двое против сна», и здесь на самом деле двое. Да, до этого был Максим, но это был круиз-контроль, это совсем другое. Это о серьезном, сейчас же о легком, о воздушном. Катюша, доброе утро.
2: Всем доброе утро, здравствуйте. Как давно я здесь не стояла с тобой вместе у этого микрофона.
1: И как долго я ты пыталась,
2: вспомнить, когда последний раз мы с Тёмой вели эфир, и что-то я вообще не вспомнила. Даже новогодние мы с тобой не совпадали, там в основном я с Каверем последние годы. Да.
1: А ты видишь, как тебе повезло. Сейчас
2: как
1: вот
2: ты-то встала,
1: поймешь.
2: Лучше скажи, так рано сегодня утром. Как вообще твое состояние? К 9 уже проснулся?
1: К 9 уже проснулся, но будем честными, я всегда рано встаю. Это мой распорядок дня. Ну, просто единственная загвоздка заключается в том, что я не разговариваю
2: тут
1: ни с кем с утра.
2: Тут же надо сразу работать, сразу вливаться.
1: Да, у меня вот 1.5-2 часа на то, чтобы я выпил кофе, что-то походил дома, пока все спят. Это
2: такой
1: самое приятное время, когда ты ложишься, уже все спят, и ты встаешь, и все спят. И ты вот эти вот хвостики, что с одной, что с другой стороны дня, ты захватываешь, и они принадлежат только тебе. И ты ни с кем не разговариваешь, и ты просыпаешься. Ну, давай, от меня уже перейдем к тебе.
2: Давай.
1: Я знаю, что ты не автолюбитель.
2: Я штурман.
1: Ты штурман, ты любитель автолюбителя.
2: Да, так и есть.
1: Моргаете ли вы встречным автомобилем, когда видите?
2: Нет. Ты слушай, каждый раз, когда мы едем, ну, это в основном по трассе, да, дело происходит, когда там друг другу все подмигивают, и мой муж такой говорит, ну, моргнули, я говорю, Леш, моргнули, он такой, ну, да, говорит, я моргать не буду, а вдруг вот специально, а вдруг потом вот что, я говорю, каждого, право каждого водителя выбирать те условия, в которых ему приятнее находиться на дороге, вот так. Да.
1: Это стекло. Я моргать не буду. Моргать, говорит, я не буду моргать.
2: Морги. Я не так понимаю, буду. Что у него все равно там в душе какие-то чувства его одолевают, и какая-то борьба там идет.
1: Есть некий внутренний такой.
2: Да. Но мы моргаем всегда, когда там, ну, пропускают кого-то, или когда поблагодарить, да, это мы моргаем.
1: Слушай, ну вот что касается меня, я понял, что я, возможно, и не всегда моргаю. Я вот в утреннем круиз-контроле рассказывал, что я такой человек настроения. Ну, если вот какая-то вот беда впереди, либо появилась пост не ГАИ, а пост камеры. Знаешь, сейчас в средней полосе большое количество вот трех ножек, которые вот установили там, где даже не стоит ни на карте обозначение,
2: ни
1: на трассе.
2: Ну вот и не надо расслабляться за рулем. Не надо расслабляться. Круиз-контроль, это, конечно, хорошо, но внимание должно быть максимально сконцентрированным на дороге.
1: Ну вот, мы сконцентрируем наше внимание на ближайшие 2 часа. Что у нас сегодня будет? Ну, поговорим о всяческих трендах. Во-первых. Во-вторых, поиграем. Ну, да, я вот за 2 часа. Я вот, видишь, я с конца начинаю.
2: Будет
1: песня, будет трендять. Видишь, я как сегодня подготовился.
2: Молодец.
1: Я там выучил. Все. Дважды расскажем о погоде, ну и много полезной информации и энергии, которую мы вам подарим. Возможно, она, так что вам возможно? Берем это слово лишнее. Поможет вам проснуться. Не так, как некоторым сегодня.
2: Все. Артем Моисеев, Катя Новикова. Сегодня 2 часа ваших радиоприемников. Доброе утро.
0: «Двое против сна» на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
6: Смех проливает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
7: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
6: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
8: Для лиц старше 12 лет.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор торговой продукции. Готовой продукции. Кольский 51/8.
2: Катя зашла в студию как мама. Так, это здесь, это вот это вот. Так,
1: очень
2: вот здесь,
1: важно, вот, зашла в студию.
2: Окно закрыла, продует. Мальчишечка, погоди. Чего уж там. Ладно, если о серьезном, то мама, слушай, что там. Ну, наш студийный термометр показывает плюс 12. Синоптики нам говорят, что плюс-минус столько же, плюс 11, плюс 12.
1: Ну, ветер там довольно ощутимый.
2: Да, начался ветер. Вот с утра, когда я выходил, ветра вообще не было.
1: Так ты был
2: гонимый
1: ветром, ничего не почувствовал, поскорее прибежать на работу.
2: Возможно. Так, на сегодня нам синоптики обещают по городу небольшой дождь, ветер юго-западный, температура воздуха плюс 10, плюс 12. Что же касается Мурманской области, то там чуть-чуть рамки расширили. Ну, во-первых, рамки температурные от плюс 8 до плюс 13. Вот такие вот скачки. Что касается ветра, то он так и сохранится по области юго-западной. И дождь, если у нас в городе Героя это он небольшой, то там по области сильный ожидается. Давайте посмотрим, что другие синоптики пишут, рисуют.
1: Ну, да все, в принципе, все единодушно, единогласно, кроме одного сайта, на котором даже дождя и намека на него нет. Но об этом мы вам расскажем в следующем часе. Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» — готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Новостройки в Мурманске меняют не только городской ландшафт, но и влияют на активность северян на рынке недвижимости. Как говорит эксперт программы Константин Винзовский, рынок новостроек можно назвать в какой-то мере раздражителем с позитивной точки зрения.
3: Некий раздражитель. Краны, интересные, красивые дома, особенно те, которые уже отделку получают. Это все впечатляет людей и возбуждает интерес, в принципе, владеть недвижимостью. Например, в этом доме, да, может быть, разузнав, покупатели понимают, что это дорого, там, или условия интересных, не могут попасть в программы там какие-то с господдержкой, вот по дешевой ипотеке, по недорогой. Но это их возбуждает, в принципе, обратить внимание на рынок недвижимости. В каком-то смысле это рынок тоже активизирует.
2: Кроме того, новостройки уже оказывают влияние на стоимость квадратного метра на вторичном рынке. Когда запускается современный ЖК, часть аудитории переключается на него. Особенно это касается тех, кто ищет функциональную планировку, новые коммуникации, современный двор или в некоторых случаях подземную парковку. В результате собственникам вторичных квартир приходится сдерживать цену, чтобы оставаться конкурентоспособными. Еще один важный момент – льготные ипотечные программы. В некоторых случаях именно они выступают фактором, привлекающим внимание. Правда, льготные программы имеют ряд ограничений.
3: Факт, что люди приходят консультироваться по новостройкам, выясняется, зачем. Ну, для инвестиций или просто хочется владеть вот на будущее, для детей и так далее. Потом понимают нагрузка, отсутствие там, может быть, льготы какой-то по ипотеке, если не подходит. В любом случае, часть решения уже принята, что-то потратить там где-то, улучшает условия. То есть это тоже в каком-то смысле двигатель рынка недвижимости, такой положительный, на мой взгляд.
2: Следующая серьезная волна влияния новостроек в Мурманске на рынок вторичного жилья, как отмечает Константин Винзовский, произойдет, когда уже сданные квартиры будут поступать в продажу от первого собственника.
3: На новостройке, когда появятся они уже на вторичном рынке, они, конечно, будут составлять определенную конкуренцию вторичке. Это однозначно, потому что качество и самих строений, и вся инфраструктура, общие площади, да, которыми пользуются жильцы в новых домах, ну, бесспорно, они более интересные, привлекательные, свежие, да, там ремонт, какие-то лифты. Вот это, конечно, будет создавать серьезную уникальность, да, и отличие серьезное от вторички будет создавать конкуренцию.
2: Добавлю, что сильнее всего от появления новостроек страдают вторичные квартиры с очевидными недостатками. Устаревшими планировками.

0: Реклама. Рамный внедорожник «Тэнк-300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б.

0: телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
2: Запрещено для детей.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000. What you know about

0: Мы вперед, а впереди у нас интереснейшее музыкальное путешествие. И интереснейшее — это не просто так какой-то эпитет, а вот почему, куда мы летим?
1: Да, отправляемся мы сегодня с вами, друзья, на острова, которые в Тихом океане расположены. Вообще в этой стране говорят сразу на трех языках. Вообще это редкая страна, где прям вот три языка официальные.
0: Причем одновременно. Один говорит на одном, второй на третьем.
1: И они друг друга понимают. Да-да-да. Это прям такой вот сплав старой новой культуры, популярное туристическое место. И вот что хочу вам сказать я, что касается, значит, языков. Там, во-первых, на английском говорят, а во-вторых, на языке хинди.
0: Я что-нибудь хочу, можешь сказать?
1: И еще итаукей. В общем, 54% населения используют все вот эти вот языки, и как-то друг друга они понимают. Любопытный флаг этой страны, он состоит из светло-голубого фона, и там еще как бы флаг в флаге, британский флаг тоже изображен.
0: Молодцы,
1: потому
0: не
1: что
0: забыли.
1: Там вот они вот так вот все, у них переплелось. А на щите герба изображен золотой лев, он держит стручок какао, еще пальму, еще бананы, сахарный тростник.
0: Хорошо, что не свой.
1: Завершают всю эту картинку еще и голубь. Вот такая необычная страна.
0: Сегодня мы летим к стручку льву и голубю. Вот такое вот трио. Кто из них на каком языке разговаривает, вы уж сами там решаете.
1: Да, ну и, друзья, последнее, что я еще хочу сказать, но очень любопытный факт. По традиции на этих островах вы должны подарить своему любимому семье, вернее, когда делаете предложение, зуб кашалота. Ну, то есть кто-то вот там коня приводит, у кого какое приданное, а тут вот исключительно зуб кашалота. И тогда, возможно, если этот зуб будет впечатляющим и впечатлительным, тогда и кольцо можете после этого предлагать.
0: Блин.
1: Такие традиции на Фиджи, где мы сегодня вместе с вами что-то слушают.
0: Кашалотовая стоматология там вообще неустанно работает. Опять подплывает. Да что ж такое? Опять кто-то женился.
1: Бедный кашалот,
0: да. И что касается песни, которая занимает верхушку их хит-парада, то название очень сильно созвучно с названием страны. Если это Фиджи, точнее, не название, название певицы, имя певицы, да. Ферги. Ферги сегодня с хитом, со своим 2007 года рождения. Не Ферги, а Glamorous, да. Но надо отдать должное этой композиции. В 2022 году она возымела второе дыхание, вышла вновь в чарты и начала звучать благодаря кому, как вы думаете? Рэперу. Да, но мы сейчас послушаем классическую песню.
1: Красиво.
0: Вот именно так Ферги записала. Я бы рассказал тебе о огромнейшем составе, о целом оркестре, мне кажется, специалистов, которые работали над студийной звукозаписью.
1: Недостаточно вот этого.
0: Но вот чтобы ты понимала, там вот все хиты последних 20-30 лет, которые ты слышала, так? Вот каждый из них, нет-нет, да руку-то приложил. Стручок голубя и льва. В общем, сегодня мы летим на Фиджи и слушаем там Glamorous от Ферги.
2: Золото чарта.

0: на Фиджи Ферги и ее приятная композиция под названием «Glamour». Сегодня мы побывали, да, на островах, немножко позагорали, но самое время мчать дальше.
1: Золото чартов.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
0: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely Cityray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
4: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
5: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Леви и Кристина Агилера. Genie in a Bottle. Леви Микс.

0: Фактомат.
1: Да, Фактомат начался на Power Hit Radio 488-448. У нас сегодня на кону годовой абонемент на хоккей. И если вдруг, а я смотрю, у тебя глаза округлились и интересуются, когда у нас ближайшая
2: годовой,
1: игра.
2: Не, ну это прямо очень круто просто.
1: Арктика, Динамо, Карелия. 9 октября и 10 октября. Вот уже все. Домашние встречи.
2: Сезон открывается действительно с домашних игр. Мы с Моисеичем не раз бывали на хоккее, не раз поддерживали нашу Арктику, кричали. Как там, Сачков все время говорит, клюшки на лед, Арктика вперед. Ну и, в общем, другие вот кричалки вот. Мы тоже знаем, поэтому если вы ни разу не были на хоккей, вот сходите, там невероятно.
1: Берите
2: хорошо.
1: Свою клюшку.
2: Да.
1: Вторую половину. Я не знаю, как вы называете.
2: Ну, ты с детьми, например, ходишь, не знаю.
1: Я с детьми хожу, да. У меня есть кому посмотреть. 488-448. Давайте пройдемся и по народному календарю, и по инородному календарю.
2: И именинников сегодняшнего дня тоже расскажем. Да, 29 сентября. Сегодня на календаре. Смотри, какие красивые даты. Тут похожие цифры. Если кто вот увлекается этим, то, я думаю, сегодня тот самый счастливый день, когда нужно набрать 488-448. Позвоните нам и поиграть, хорошо провести время. Точно 2 минуты. Точно узнаете для себя что-нибудь новое. Ну, либо интуицию подключать будете, ну, либо просто наугад.
1: Либо телефон. Алло, да. Доброе утро.
2: Алло, как вас зовут?
3: Привет, Володя.
1: Привет, Володя. Это Артем, это Катя. Все, у нас на все, про все с вами 120 секунд. И все начинается. А вы же знаете правила, да? Я как-то так это бойко начал.
2: Так, ну я думаю, что Володя конечно, знает. Ну давайте Володь. Напомним, да, есть вопросы утверждения. На первые так и было, это событие происходило в истории. А вот над вторым вопросом призадумайтесь. А ваш ответ либо да, либо нет. Артем ставит вам плюсы.
1: Поехали.
2: По народному календарю сегодня птичья костка. В этот день гадали, какой будет зима. Делали это на косточке птицы. Да или нет?
3: Нет.
2: Да, толстая кость с жирком предвещала холодную зиму. 29 сентября, Всемирный день сердца. Сегодня ученые обнаружили, что у поющих в хоре ритмы сердца синхронизируются. Может быть такое? В хоре
3: нет.
2: Поют, ритмы сердца. Может быть такое все-таки, да. Так же происходит и у влюбленных людей. Северный вопрос для вас в этот день. Подлодка К-181 успешно всплыла на Северном полюсе, а портом ее приписки была Гремиха. Как думаете, Гремиха, не Гремиха, так ли это? Да, нет? Да?
3: Что?
2: Нет?
3: Да.
2: Да, точно,
1: отлично.
2: Это наша лодка. В этот день в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. Случилось это в 20 веке. Да или нет? В 20 веке?
3: Нет,
2: гораздо раньше. Открыли его аж в 1650 году. 1897 год впервые исполнено танго в этот день. Произошло это в Аргентине. Да или нет?
3: Да.
2: Или где-нибудь в другом? Да, в Буэнос-Айресе на премьере спектакля «Креольский суд». 197 лет назад создана британская полиция под названием «Скотланд-Ярд». Название произошло от его первоначального местоположения.
1: Нет,
2: а все-таки
1: деле...
2: да, их первая штаб-квартира была на улице Большой Скотланд-Ярд. В этот день родился Мигель де Сервантес, автор романа про Дон Кихота. Дон Кихот – это прозвище главного героя.
3: Нет.
2: Все-таки да, обедневшего дворянина звали Алонсо Кихана. 55 лет исполняется сегодня рэперу Дельфину. В творчестве Дельфина есть и сборник стихов для детей, написанный им же. Сборник стихов. Дельфин мог написать? Для детей.
3: Нет.
2: А он его написал. Так и называется. Детская книга. Так, Володя, будем считать, что ж получается.
1: Итак, получается у нас 3 правильных ответа из 8 предложенных фактов.
2: Ну, мы вас поздравляем, потому что даже с 2 правильными ответами, с 2 плюсами у нас выигрывали. Оставляем вас, Владимир, пока в томительном, так сказать, ожидании на целый час, потому что в следующем часе у нас будет второй игрок. И уже тогда будет понятно, кому же достанется годовой абонемент на игры хоккейного клуба «Арктика», который стартует уже в октябре.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Ну вот и Екатерина Новикова с новостями пожаловала в нашу студию. Катенька, тебе слово.
4: Да, первый выпуск новостей на 104.5. Вы можете присоединиться к нашим обсуждениям, написать нам через приложение какие-то комментарии на наши новости, или, может быть, сами где-то что-то подглядели, увидели, мы с удовольствием прочитаем. Выпуск интерактивный. Итак, начну с информации о дорогах и ремонтах. В Мурманске на улице Академика Павлова завершают ремонт дороги. Готовность этого объекта составляет 90%. Подрядчик завершил обновление дорожного полотна на проезжей части тротуарах. Остались работы по благоустройству, и также осталось установить тактильную плитку. Сейчас на объекте специалисты...
3: Тактильную плитку потрогать можно?
4: Ну да, можно, конечно же. Сейчас на объекте специалисты берут пробы для контроля качества уложенного покрытия. Такая практика уже существует несколько лет. Министр транспорта Мурманской области Юлия Полиектова сказала, что все сделано хорошо, и работа подрядчика отсутствует. Оценила. И главное, что сделано все в срок, даже раньше заявленного времени по контракту. Еще один участок ремонта тоже в том же районе, на участке по улице Радищева. Там ремонтируют тоже дорогу в рамках национального проекта. Там готовность объекта чуть пониже, но, тем не менее, выше 50%. Рабочие сейчас производят замену люков, укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.
3: Стоит только поаплодировать.
4: Ты
3: ребятам.
4: Давно там был?
3: Я там каждый день бываю. Так. Я живу в том самом районе. И надо запомнить, 29 сентября 2026 год. Исчезнут ли, точнее, появятся ли там те ямы, которые всегда появляются после...
4: Спустя год, ты хочешь сказать?
3: Там, потому что есть один маленький участок такой, но гордый. Маленький, но гордый участок, где яма всегда появляется весной. И вот в этом этот год не стал исключением. Хотя, насколько мне помнится, из года в год, даже, мне кажется, из сезона в сезон там что-то дозаделывают. То кирпичами, то какими-то полками, то еще чем-то.
4: Ну, сейчас ремонт масштабный был.
3: Масштабный, это вообще настолько масштабный.
4: И многострадальный, надо сказать.
3: И вот куда вода вся будет уходить после этого многострадального, долгого, масштабного ремонта, пока у меня, как у автолюбителя и жителя этого района, вопрос.
4: Продолжайте наблюдать.
3: Да, продолжаем.
4: 9 машин скорой помощи марки «Газель Next» поступили в Мурманскую область. Транспорт укомплектован самым современным медицинским оборудованием. Недавно 2 уже машины начали работу на подстанции Мурманска. Остальные направлены в города и поселки нашего региона. Напомню, обновление автопарка скорой помощи ведется в рамках стратегического плана развития Мурманской области при финансовой поддержке федеральных властей. И с 2019 года в нашем регионе удалось заменить более 180 единиц медицинской техники. И во многом благодаря этому наша служба скорой помощи входит в тройку самых быстрых вообще по стране. Ну и статистику приводят: только за 8 месяцев этого года бригады скорой помощи в нашем регионе спасли 97 750 человек. И с начала этого года тоже любопытная, милая, скажем так, статистика. 5 малышей появились на свет в присутствии сотрудников скорой помощи.
3: Здесь прям без всякого сарказма, без юмора, этим людям надо отдать должное. Я каждый раз вижу маленьких, таких хрупких девушек, которые выносят, выводят пациентов.
4: Да вообще работают.
3: Работают там.
4: Скорой.
3: Им, конечно, надо аплодировать стоя. Опомниться.
4: Да, и сейчас на линии работают 218 машин. Об этом нам сообщает издание «Вечерний Мурманск». Новые кареты скорой помощи заменят старичков, которые отработали более 5 лет. Ну и также новые машины отправляются на подстанции в Североморск, Ревду, Мончегорск, Киров, Кандалакшу. И в продолжении темы следующая новость. В перинатальном центре Мурманска открыли филиал ЗАГС.
3: Это
4: что вы думаете? Теперь
3: привезли,
4: уже точно.
3: Спрашивают, так, ну-ка, теперь.
4: Да, да. Нет, там немножко уже все по-другому.
3: По-другому? То есть там говорит, так, кто отец? Вот он сделал предложение? Ну, иди сюда.
4: Думаешь, так проверяют?
3: Ну, конечно.
4: Нет, теперь можно оформить свидетельство о рождении ребенка прямо в перинатальном центре, еще до выписки даже. И причем это независимо от места жительства мамы.
3: Ура! Здесь тоже стоит поаплодировать. Я как человек трижды побывавший в ЗАГСе по этому замечательному поводу, все равно это не то место, где хотелось бы сидеть в очереди, потому что там одна очередь на тех, кто записывает появившихся.
4: Да, и другая очередь.
3: И другая очередь.
4: Других записывает.
3: И вот здесь очень разные настроения. А тут хотя бы все на радости будут
4: делать. Ну и работников ЗАГСа, ты знаешь, вот последними, так сказать, тети Глаши не так много, у них еще больше работы прибавилось, но это прямо нужная тема. Здесь также в перинатальном центре, в филиале, скажем, ЗАГСа помогут оформить документы через сервис рождения ребенка на портале госуслуг. Кабинет создан по инициативе, кстати говоря, женщин-северянок. И в первый день выдали уже 9 свидетельств о рождении. Ну а первый документ получила многодетная мама. В семье родился третий ребенок, мальчик. Регистрация проходит по тем же совершенно правилам, что и в обычном отделении ЗАГСа. Нужен паспорт, свидетельство о браке, и если оно имеется, медицинское свидетельство о рождении, которое оформляют прямо в перинатальном центре при рождении ребенка.
3: О, отлично.
4: Вот так вот, это все удобно. Так, что еще хочу вам рассказать? Это будет последняя новость этого выпуска. Мурманский арктический университет впервые выпустил поэтов. Людей, которые профессионально пишут стихи, рецензии, работают в журналах, типографиях, в издательствах. Mm-hmm. Выпускники студии «Стихи», таких 50 человек, впервые получили дипломы Арктического университета о профессиональной переподготовке по уникальной программе «Литературный работник». Вручение дипломов проходило в Москве, в Российской государственной библиотеке для молодежи, и там присутствовали и авторы из разных регионов страны. Вообще обучение это проходило онлайн, обучали, в общем-то, знаменитые поэты.
3: Да, любовь, морковь, правильно.
4: Например, да. И многие уже, кстати говоря, в процессе обучения нашли работу по специальности и в редакциях, и в редакции, газеты, журналы, типографии, издательства. В общем, теперь есть и такая профессиональная переподготовка. У «Литературный работник» называется эта программа.
3: Классно, поздравляем. Давайте здесь, раз начали с самого начала аплодировать, давайте и здесь поаплодируем. Поэтому, если бы я был бы поэтом, я бы, наверное, как-то какое-то четверостишее бы сейчас сложил быстренько.
4: Ну, это так, быстро не приходит на ум. Я вчера спросила у нашего копирайтера Юль Колмогорова, а она ведь мурманский поэт, и у нее уже не один сборник...
3: Мурманско-Североморской.
4: Да, Мурманско-Североморской. Не один сборник стихов вышел. Говорю, Юля, а ты знаешь? Она говорит, я знаю, говорит, я бы очень хотела, но времени нет все успеть. Говорит, да я и так учусь постоянно. Ну да, как говорится, век живи, век учись. Выпуск новостей на этом завершен. Еще будет в 12, 14 и 16 часов. Поэтому оставайтесь с нами, узнайте все новости нашего города и региона.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

Батрис. Проснись. Двое против сна. На Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio. Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
3: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут...

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Итак, приятно, что погода у нас остановилась. Ну, остановилась в своем развитии. Развитие как в одну, так и в другую сторону.
2: Дождево, вот
1: плюс,
2: да?
1: Плюс 12, это более чем достаточно. И если посмотреть на асфальт, который за окном у нас, он сухой, совсем не пахнет, как в той рекламе про пробежку. Спонсор прогноза погоды о Теребас Тур. Открывайте приложение Теребас для бронирования морских туров в Териберке. Что еще?
2: А что еще? Смотри, если посмотреть туда, вот туда, где зеленый мыс, смотри, там что-то похожее на солнце, какие-то отблески, очертания, какой-то просвет все-таки нас сегодня ждет. Но синоптики не обещают нам сегодня солнечного дня, облачную все-таки погоду без прояснений. Небольшой дождь будет присутствовать в течение дня. Западный, вернее, юго-западный ветер, но, правда, умеренный. 5-10 метров в секунду это в Мурманске, но и температура воздуха, как Артем уже сказал, до плюс 12.
1: И с этим согласен наш студийный термометр. А я ему, между прочим, доверяю. Спонсор прогноза погоды представляет приложение Теребас. Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать «Кита видел?». Чтобы что ответить, морские туры в приложении Теребас. ООО «Теребас Тур». ОГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского, 12. Офис 5.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
3: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
4: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Трындятина.
1: Ну, давайте окунемся во вторническую трындятину. По трендам пробежимся, пройдемся, ну и насладимся. Итак, вопрос у меня только один. Хотя ладно, сам себе на него отвечу. Хотел задать сначала вопрос тебе, Катюш, а потом понял, что зачем мне твое мнение?
2: Нет, я все-таки готова его выслушать. Да,
1: вот
2: да.
1: Мы как, начнем с милого или...
2: По походке я его узнаю.
1: Это, во-первых. Или с нужного.
2: Давай с нужного.
1: Хорошо. С нужного. Сумерки возвращаются на большие экраны России. Точнее, возвращаются. Они
2: некоторые уже сходили в кинотеатр,
1: кстати. Вы уже сходили?
2: Я не поклонница этого фильма.
1: Вот я тоже не поклонник этого, но таких... в моем окружении, как оказалось, более чем достаточно. Итак, 17 сентября этого года в кинотеатрах начался марафон «Сумерки. Сага». Все 5 частей франшизы, в общем, поочередно показывают и будут это делать до февраля 2027 года. Первый выпуск «Сумерек» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Да, это вот по итогам 17-20 сентября. И вот нам обещают каждый раз выкатывать новую, ну, точнее, старую серию «Сумерек». Я вот помню, единожды я был в кинотеатре на «Сумерках». Как ты понимаешь, не я стал виновником.
2: Я понимаю,
1: Я был сопровождающим, причем сопровождающим у девушки был день рождения, и она вот всех собрала, говорит, ребята, кто не пойдет, тот мой не друг. И я пошел в кинотеатр на «Сумерки». В общем, в какой-то момент просмотра, это гениально, это какие-то шедевры.
2: Что, ты захрапел?
1: Я не захрапел, я начал смотреть, озираться по сторонам и встречаться со взглядами с другими такими мужчинами, которые пришли в кинотеатр. И мы все такие кивнули друг другу, такие, ну ладно, давайте глазами других страдальцев искать.
2: Слушай, ну это же, да, такая история, когда ты не один и понимаешь, что есть в этом мире еще такие же люди, уже как-то поспокойнее становится. Смотри, у меня есть такая новость. Знаки ПДД для собак. Британская благотворительная организация установила на прогулочных тропах предупреждающие знаки на вот этой вот необычной высоте, примерно на уровне собачьего носа.
1: То есть на людей вообще не рассчитывают?
2: Вообще нет, да. Таблички. Уже все, нет на них надежды, на этих двуногих. Таблички специально пропитаны таким безопасным ароматом, чтобы собаки точно остановились ее и обнюхали. И пока питомец вот этим вот делом занят, хозяин успевает заметить QR-код, а там далее ветеринарные рекомендации, связанные с опасным местом. Так вот, 88% владельцев собак не знают о распространенных осенних угрозах вроде ядовитых грибов, упавших каких-то желудей, фруктов, которые гниют уже, и таблички установили на безопасном расстоянии от этих объектов. И если этот эксперимент пройдет успешно, то и дальше компания планирует расставлять их по всей Великобритании. Такие
1: молодцы,
2: таблички.
1: Какие
2: слушай,
1: заботятся.
2: Ну, мне эта очень идея нравится, потому что, знаешь, в нашей семье тоже была собака, которая, вот, кстати говоря, пострадала от того, что съела какую-то ненужную штуку.
1: Слушай, ну у нас и много людей, которые помогают этим ненужным штукам появиться на улице города, к огромному сожалению. Идем дальше. Михаил, Александр и София. Это одни из самых популярных имен детей в этом году.
2: Михаил, Александр и София.
1: Да, прикинь, а среди еще девочек популярное имя Анна. И, слава богу, красивые же имена.
2: Прекрасные.
1: Кроме того, как сообщает нам пресс-служба соцфонда Российской Федерации, родители также называют сыновей Артемами, Матвеями и Тимофеями. Mm-hmm. Среди популярных имен у девчонок это Ева, Мария и Василиса. Но, кстати,
2: Вася.
1: Не обошлось без и здесь трендов. Очень в Москве растет Одиссея. Мальчик Одиссей и девочка Афина. Уже 81 девочка проживает на территории нашей Белокаменной.
2: Да, и еще мы в продолжении темы про молодых людей. 60% таковых узнают новости из ТикТок. Только 10% американцев в возрасте 18-24 лет смотрели местные новости и новостные программы за последнюю неделю, тогда как средняя аудитория, она старше 65 лет, оказалось таких 64%. Традиционное телевидение ежедневно смотрят 31% молодых зрителей против 81% у старшего поколения. Вот это, конечно, зумеры-то побольше доверяют социальным сетям, различным инфлюенсерам и искусственному интеллекту.
1: Это буквально недавно познакомился с человеком, так. И он вот как раз-таки...

0: представился как инфлюенсер. Я reference fair и инфлюенсер. Я думаю, такой, вот это давно я слово не в печатном виде видел. Слушай, ну вот что касается сенсей, то я, вот то, что я наблюдаю, ну, надо больше работать вот нашим новостным порталом, чтобы туда выходить. Там, знаешь, там в танцы, там они танцуют, там, как там...
1: Вот это клиповое мышление,
0: конечно,
1: и туда запустить. Быстро
0: и в ритме танца рассказывать о каких-то новостях. Вот некий дайджест такой, ребята, вот, пожалуйста. И все такие, а, мы понимаем, о чем идет речь. Это очень хорошо. Так и должно быть, я думаю. Новости потом будут вообще в одну минуту идти.
1: Студия Артемия Лебедева разработала логотип аэропорта для Казани. В основе стилизованный самолет. Посмотри, как это все выглядит. Стрела и элемент национального орнамента. Вот такую вот айдентику для терминала Казанского аэропорта придумала студия. Выполнен, ну, как я уже сказала, международный аэропорт имени... неправильно бы сейчас сказать. Габдуллы Тукая, Казань. Вот, и при этом буква К повторяет форму самолета. Основные цвета белый и синий и голубой. А еще я недавно прочитала, что студия Артемия Лебедева всего того же делает айдентику для стадиона большого, который находится в Москве. И называется он Лужники.
0: Я смотрела айдентику Лужников. Очень мне понравилось.
1: Да,
0: лаконично,
1: по
0: просто.
1: Уже стоят? Или это пока еще все в разработке?
0: Ну, я читал вот именно в специализированных изданиях.
1: Я был в Москве позавчера.
0: И Лужники не могли похвастаться новой айдентикой, да, потому что там была айдентика московского марафона, и везде вот именно в этих цветах, в этих шрифтах было украшено. Да и чего ж там греха таить, вся Москва и все бренды, которые поддержали это спортивное событие, да, на протяжении всех 42 километров везде было вот что-то написано там, перед тобой стена, ты устал, но ты можешь дальше.
1: Ну, слова поддержки, конечно, как же, чтобы бежать дальше. Кстати, сколько у тебя была пробежка-то твоя?
0: Моя пробежка была 5 часов 59 минут 57 секунд.
1: Это какое расстояние? 50 километров
0: это
1: ты заявлялся?
0: Это 42 километра, 195 метров.
1: Моисей, поаплодируй себе. Воспользуйся вообще служебным положением, и на этом мы трындятину нашу завершим.
2: Трындятина. Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Маранди, Мисс Хали, Аллилуйя.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 707-105.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 707-105.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
5: Вход по предварительной регистрации.
4: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
5: Без возрастных ограничений.
0: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня!

0: Фактомат.
1: Ну, вот у нас и второй раунд игры «Фактомат». Не буду напоминать, как сыграл у нас великолепнейшим, это я сейчас немножко страху нагоняю.
2: Давай, конечно.
1: Великолепнейший Владимир с шикарным своим результатом. Нам нужен ему конкурент.
2: Мальчик, так вот у нас уже и звонят.
1: Ну, давайте-ка, давайте знакомиться.
2: Алло, кто на связи? Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий.
2: Это Юрий нам звонит. Мы записываем, что это Юрий.
1: Да, мы записали все.
2: Да, Юрий, ну, насколько я припоминаю, вы же у нас не первый раз играете в «Фактомат». Все знаете, правила.
3: Вчера играл, да.
2: Правила вам известны. Да, ваше дело говорить, отвечать только да или нет на наши утверждения, вопросы. Всего их будет 8. Все посвящены будут дню сегодняшнему на календаре 29 сентября. Ну, а на кону у нас-то что? Какой подарок?
1: Годовой абонемент на хоккей. Поддержим нашу ледовую дружины. Итак, 3, 2, 1.
2: Поехали. Птичья костка по народному календарю. В этот день женщины квасили капусту на зиму.
1: А мужики просто квасили.
2: Верьте в это. Могло быть такое? Или чем другим занимались?
3: Да.
2: Еще по календарю стоит сегодня сходить в баню. 29 сентября – Всемирный день сердца. Ученые отмечают, что сердце в среднем сокращается 35 миллионов раз за год.
1: Ого.
2: Верите? За год 35 миллионов раз.
3: Да,
2: в сумме делает сердце около 100 тысяч ударов. Северный вопрос в этот день. Подлодка К-181 успешно всплыла на Северном полюсе. За это командующему подлодки было присвоено звание Героя Советского Союза. Могло быть такое.
3: Почему нет, да?
2: Да, конечно. Он же был первым командиром этой лодки. В 1650 году открылось первое в мире брачное агентство. Называлось оно, правда, Бюро ухаживаний и встреч. А может, как-то по-другому? Или все-таки так?
3: Да,
2: все верно. Вы абсолютно правы. Так, 129 лет назад впервые исполнено танго. На латыни глагол танго означает кружить.
3: Нет,
2: и это тоже верный ответ. Куда интереснее касаться. 1829 год. Создана британская полиция под названием Скотланд-Ярд. Их учебная программа называется в честь Шерлока Холмса.
3: Да,
2: так и называется она. Элементарно. В этот день родился Мигель де Сервантес, автор романа про Дон Кихота. Именем Сервантеса названа улица в Москве.
3: Да,
2: если что, в поселении Сосенское. 55 лет сегодня исполняется рэперу Дельфину. Среди различных музыкальных премий у него есть награда «Колобок 89».
3: Нет.
2: А есть такая премия. У него получил он ее как лучший танцор в стиле «Электрик Буги», как раз таки в 1989 году.
1: И крутился как колобок.
2: А,
1: вот
2: колобок.
1: Вроде как выходили
2: на самом деле Дельфин.
1: Уровень, да.
2: Видели где-нибудь такое? Ну, только если 89-м.
1: Итак, Юрий, мы вас поздравляем. Это безоговорочная победа. 7 правильных ответов. До последнего момента я думал, что все-таки назову цифру 8, но нет, все-таки 7 правильных ответов. Что приносит вам победу?
2: Ну, победу и
1: настоящий хоккейный счет. 8-3 в пользу Юрия.
2: Так, ну Владимиру мы говорим не расстраиваться, потому что сегодня только вторник, а всю неделю мы будем разыгрывать абонементы, годовые абонементы на хоккей нашей ледовой дружины хоккейного клуба «Арктика».
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: И давайте насладимся песней дня. У нас, знаете, как и в нормальной демократической стране, вот, Павел, выбор на два возможных предлога. Почему послушать именно вон ту композицию, которая стоит следующая за подложкой.
2: Из чего выбирали, собственно говоря? Ну, смотрите, 129 лет назад впервые было исполнено танго, этот страстный танец. А еще вариант был. В 1650 году открылось первое в мире брачное агентство. Называлось оно «Бюро ухаживания и встреч». И вот, собственно, из этих двух событий мы выбирали.
1: Да, и вот первое, если событие, оно у нас отразилось в названии, в названии исполнителей, да. Touch and Go, угу, этого дуэта. А вот что касается второго их хита Would You, то это уже бюро встреч и адресов. Там прям девушка говорит, что вот ты такой красивый, я тебя видел здесь неподалеку, не против ли ты хорошо провести время? И вот так вот всю песню.
2: А если что, глагол танго переводится именно как касаться. Вот, все и сошлось.
1: Да, хорошего вам дня. Это были Катя Новикова.
2: Да, Артем Моисеев. И встретимся завтра, но немножечко в другом составе. Ты
1: более привычном, более привычном. Да, я появлюсь в круиз-контроле.
2: Да.
1: Кать появится в двоих против сна.
2: Да, вместе с Сергеем Сачковым. Все, всем хорошего дня, ребята.
1: Пока-пока.

0: you.
1: 104.5. На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
5: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Касание» массажная студия «Философия тела». Место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11. Европейский рынок новых легковушек в августе вновь пошел вверх. Драйвером остаются электрифицированные модели. Именно они вытянули продажи, пока бензин и дизель теряли покупателей. Как пишет Reuters со ссылкой на статистику Европейской ассоциации автопроизводителей, электромобили прибавили сразу 52%. Подключаемые гибриды 13,5%, а обычные гибриды чуть более 3%. В сумме на такие машины пришлось свыше 73% рынка. А вот регистрации бензиновых машин просели на 23,5%, дизельных на 23%. При этом доля китайских брендов на европейском рынке поднялась до 11%, тогда как год назад составляла 7%.
1: Акселератор.
5: Solers S9 готовится к серийному производству. Отгрузки машин дилерам планируется начать с декабря, а в конце года российская компания официально запустит продажи новинки. Напомню, выпуск новой модели компания наладила в Ульяновске на мощностях индустриальной площадки УАЗа, которая принадлежит Solers. Весной они рассекретили внешность этой новинки. Многое большой полноприводный автомобиль позаимствовал у ближайшего родственника. Это пикап ST9. Для того, чтобы отличаться, внедорожник получил массивный пластиковый обвес по периметру кузова. Автомобиль разработан инженерами Solers'а совместно с технологическим партнером и с привлечением МГТУ имени Баумана. Сейчас первые экземпляры отправились на контроль качества и проверочные пробеговые испытания. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела, стоун-массаж горячими камнями подарят организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
6: На одной волне 104.5 FM.
1: Stay tuned on Power Hit Radio.
7: Can't think, can't sleep, can't breathe.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: You are listening to Power Hit Radio.
2: Get the hits.
3: Get the hits.
4: Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Your number one hit music station.
8: Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Жилищный кодекс разрешает собственникам помещений в многоквартирном доме выбрать способ формирования фонда капремонта своего дома. Как рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, способов накопления два.
3: Первый способ наиболее популярный, перечислять взносы на счет регионального оператора. Когда мы говорим региональный оператор, мы имеем в виду именно фонд капитального ремонта Мурманской области. Достаточно оплачивать квитанции, которые присылает фонд. Есть второй способ. Собственники квартир могут завести специальный счет, на котором самостоятельно будут копить деньги на капремонт своего дома.
2: Если жильцы дома хотят копить средства на специальном счете, а не в общем котле, им следует на собрании собственников принять несколько важных решений.
3: В первую очередь граждане должны договориться между собой, каков будет размер их ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Здесь именно нужно помнить, что взнос не может быть меньше того, что установлен в регионе. Например, в Мурманской области взнос на капремонт правильный 10 рублям 32 копейкам за 1 квадратный метр общей площади жилья. Он меньше только для деревянных домов, которые не выше 3 этажей. И для таких домов взнос у нас в регионе 3 рубля 44 копейки за 1 квадратный метр.
2: Далее, как уточнила начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, собственникам нужно решить, кто будет оформлен владельцем специального счета.
3: Также жильцы решают, в какой кредитной организации будет открыт специальный счет. И еще очень важно отметить, если жильцы хотят копить на капремонт на спецсчете, им нужно на общем собрании собственников выбрать человека, который от имени всего дома будет представлять платежные документы. Проще говоря, он будет отчитываться чеками о перечислении денег на спецсчет. И, конечно, уполномоченное лицо сам должен быть согласен взять на себя эти обязательства.
2: В принципе, ничего сложного в процедуре нет. Главное, чтобы большинство собственников были за это решение и принимали активное участие в судьбе дома.
3: По вопросам изменения способа формирования капремонта можно обращаться к нам по адресу Мурманск, улица Подстаницкого, дом 1. Можно также прислать письмо по электронной почте. Она есть на официальном сайте Фонда капитального ремонта Мурманской области.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Number one. Hit music station.

0: партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
2: 488-442. Power.

0: Реклама.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба «Пауэрхит Радио» 488-442.
4: «Пауэрхит Радио» 104.5.

Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Новые машины скорой помощи прибыли в Мурманск. Машины марки «Газель Next». Транспорт укомплектован самым современным медицинским оборудованием. Две машины уже начали работу на подстанции Мурманск, остальные направлены в города и поселки региона. Обновление автопарков скорой помощи ведется в рамках стратегического плана развития Мурманской области при финансовой поддержке федеральных властей. С 2019 года в регионе удалось заменить более 180 единиц медицинской техники. Сегодня наша служба скорой помощи входит в тройку самых быстрых в стране. По статистике, только за 8 месяцев этого года бригады скорой помощи региона спасли более 97 тысяч человек. Сейчас на линии работают 218 машин. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», новые кареты скорой помощи заменят отработавшие более 5 лет. Помимо областного центра, две машины отправились на подстанцию в Мурмаши, по одной в Североморск, Ревду, Мончегорск, Кировск и Кандалакшу. В Мурманске обсудили планы по снижению ДТП с участием пешеходов. В мероприятии участвовали руководители ведомств, ответственных за безопасность дорожного движения в регионе. На встрече обсудили ключевые направления работы, промежуточные результаты и планы на осенний период. Главная цель компании – уменьшить количество аварий с участием пешеходов. Статистика неутешительная. За первые 8 месяцев 2026 года в Мурманской области зафиксировано 74 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях 2 человека погибли, 76 получили травмы. В рамках кампании запланирован ряд мероприятий для пешеходов, водителей, будущих водителей, детей в возрасте от 5 до 14 лет и студентов. В Мурманске стартовали работы по благоустройству большого двора в центре города. Ремонтируют территорию между улицами Профсоюзов, Софьи Перовской, Пушкинской и проезда Кононова. Сейчас проводится вскрытие старого асфальта там. Как сообщил изданию «Северпост» руководитель работ, территория двора будет выровнена и после этого заново асфальтирована. Появится стоянка для машин, детская площадка, крытая контейнерная площадка. Мурманский арктический университет впервые выпустил поэтов. Выпускникам студии «Стихи», а таких 50 человек, вручили дипломы Мурманского арктического университета о профессиональной переподготовке по уникальной программе «Литературный работник». Вручение дипломов проходило в Москве, в Российской государственной библиотеке для молодежи. Там присутствовали авторы из разных регионов нашей страны. Многие уже в процессе обучения нашли работу по специальности в редакциях газет, журналов, в типографиях и издательствах. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.7.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5.
1: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio. Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке Advance в ТРК Мурманск Молл. Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллиона 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, при тройке 000.
6: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
7: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
8: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
9: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
10: New and fresh music.
11: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
2: Запрещено для детей.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе «Кинопоказ», «Розыгрыш»,

0: точкой 3.
1: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. 104.5 FM.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Hotel Napier Stereo.
1: You're listening Power Heat Radio.
2: Power.
1: 104.5 FM. Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
4: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
1: Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: Celsius Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. You're number one.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
9: You're listening to Power Hit Radio.
10: Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely CityRay. Энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
5: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мос» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70 35 35. Ресторан «Мос», Софьи Перовской, 3.

Powering. Powering. Powering. Powering. Powering. Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4 сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
3: Вход по предварительной регистрации.
2: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
3: Без возрастных ограничений.
4: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас армата!
5: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
6: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
7: Опять интернет глючит.
8: Там как пинг высокий.
7: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
9: Ваня, помоги! Ты же программист!
10: Как вы мне надоели.
11: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
12: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
7: Вот это CityLink.
13: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
14: Number one hit music station. Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. New and fresh music. Get ready.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске на улице Зеленой продолжается ремонт. Работы ведутся в рамках народной программы «На севере жить». Проектом предусмотрен ремонт проезжей части и обновление пешеходной зоны. Сейчас на участке производят демонтаж, а также устанавливают бордюрный камень. На объекте побывала министр транспорта Мурманской области Юлия Полиектова. Она отметила, подрядчики работают добросовестно и оперативно. Задача – завершить все запланированные работы в срок с надлежащим качеством. Напомню, также министр проверила ход ремонта на улице Академика Павлова. Там работы завершены на 90%. Кроме того, на улице Радищева работы в активной стадии. Всего в 2026 году в рамках национального проекта и программы «На севере жить» в Мурманске запланирован ремонт 50 участков улично-дорожной сети. В массовом ДТП под Оленегорском пострадали 5 человек. Накануне около 21 часа диспетчеру поступило сообщение об аварии на 1298 километре автодороги Санкт-Петербург-Мурманск. Лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Galant и «Газель». Еще два автомобиля «Exit Cross 7» и «Cherry Tiggo», двигаясь в попутном направлении, стали участниками ДТП. На месте происшествия работал дежурный караул 43-й пожарной части Оленегорского филиала. Пострадали 5 человек. Им потребовалась госпитализация. Сотрудники госавтодорога автоинспекции устанавливают причины произошедшего. Напомню, по данным региональной госавтоинспекции, на дорогах Мурманской области за 8 месяцев 2026 года произошло 362 дорожно-транспортных происшествия. В Мурманске ограничено движение через железнодорожный переезд на улице Лобова. Пресс-служба управления Октябрьской железной дороги сообщает, в связи с проведением ремонтных работ в зоне железнодорожного переезда до 5 октября движение автотранспорта будет ограничено. Проезд осуществляется только по одной полосе. Из Мурманской области в Челябинск на переработку ушло почти 50 тонн пластика. Груз сформирован из различных категорий пластика. Это позволяет переработчику использовать сырье для производства широкого спектра продукции. Производит полиэфирное волокно и упаковочную ленту. Отправка пластика на переработку – это результат системной работы по раздельному сбору, который ведут жители нашего региона. Мурманский филиал компании «Ситиматик» отмечает рост качества отсортированного полимера в экотехнопарке. При этом компания «Ситиматик» призывает все жителей нашего региона наполнять сетчатые контейнеры только чистыми пластиковыми бутылками, флаконами и канистрами, предварительно сминая их для экономии объема. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: кто умеет создавать настроение и себе, и окружающим. Мы в одной упряжке, на одной волне. 104.5 FM. Программа Power Reday берет старт. Готовьте свои заявки. Я готовлю свои пальцы искать заказываемые вами песни в нашем эфирном компьютере. 488-448, телефон нашей студии. Можете использовать приложение Power, сайт phr.ru, сообщение сообществу Power ВКонтакте слать. Вы, может, и сами все знаете, но никогда не лишним будет напомнить. Хорошего всем дня желаю и поехали.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

пожалуйста. Ох, рано вы это начали, Ирина, рано. Рабочая неделя только стартовала, можно сказать. И, ну, с другой стороны, время обеденное. Может быть, Ирина расслабилась и уже мечтает строить планы на выходные. С другой стороны, если посмотреть, то все правильно делаете. 14.12 московское время. Продолжается программа Power Today. Я напомню, что свои заявки именно в этой программе вы можете присылать. Любым способом можно позвонить по телефону 488-448. Можно воспользоваться приложением, сайтом или нашей группой ВК.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 1092, 8 911 060 1092 и 8 911 317 9279, 8 911 317 9279. Вступай в наши ряды.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Пауэрхит Радио. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы — автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
4: 488-448.
6: Телефон службы поддержки вашего дня.
4: Power Your Day.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8. Мурманске сейчас 12 градусов. Хорошо, тепло. Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. А дождь, который нам обещали, кратковременный дождь, который нам обещали, пока, кажется, не начался. Или я что-то пропустила. Ну, надеюсь, что его и не будет. На горизонте, во всяком случае, небо достаточно чистое. Завтра по Мурманской области погода будет облачная с прояснениями. Температура чуть ниже, чем сегодня, 7-9 всего. Обещают нам синоптики, опять же, временами небольшой дождь. Ветер сменит свое направление, уже не такой теплый будет, северо-западный, но умеренный. Еще раз напомню, завтра в Мурманске 7-9 градусов, а сейчас плюс 12, столица Заполярья. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт», Мурманск. Number one. Hit music station.

по-прежнему Соня Баженова. Иван написал: «Поставьте для моей девушки Зиверт и Нилетто. Ее зовут Настя, и она самая лучшая». Иван, ты молодец. Настя, тебе повезло.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихаус» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения. Любые виды медкомиссий. Инструментальные исследования. УЗИ, ФГДС, рентген. Мамография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899. Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
6: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
7: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
8: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной.
9: В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
10: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
11: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
12: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
13: Правила конкурса «Я рисую с «Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте.
14: Для детей младше 14 лет.
15: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Автохит.
1: Рубрика «Автохит» на Powerhit Radio. И солнечный Боб Марли сейчас появится. Отреставрированный, правда, Робином Шульцем с песней «Sun is Shining». В 2020 году, 6 лет назад, на вершине большой двадцатки побывала эта песня. Славы в который раз хватанула, можно сказать, пусть и посмертно, если мы говорим о Бобе Марли. Ну, красивые, конечно, у него песни были, есть и будут. И вот в рубрике «Автохит» снова солнце, Боб Марли и Робин Шульц «Sun is Shining».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
1: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
0: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

дневная, максимально бодрая. Вот вроде каждый день примерно одинаковые по темпоритму песни мы запускаем в эфир. И все-таки ощущения, они всегда разные. Вот и Степан передает привет Мурманску и поздравляет всех с приближением выходных. Ведь они уже ближе, чем были в понедельник, пишет он. А как тут спорить? А у кого-то, говорит наш слушатель, например, у меня, они уже сегодня наступили, эти выходные. Сегодня тот редкий случай, когда русскоязычное хочется услышать. И у Степана предложение послушать «Бурито», «Ветром стать». Мы, кстати, давно не слышали.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Оуса Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Новый час. Программа «Power Your Day». Хочу напомнить вам, что заявки сами себя не выполнят, и любимая песня сама не заиграет, и привет сама не передастся. 488-448, телефон студии, сайт phr.ru, приложение Power, группа ВК, все работает для вашего удобства. Отправляйте заявки, передавайте приветы, и, возможно, вы хотели, но забыли кого-то поздравить. Поводов всегда достаточно. Напомню, сегодня 29 сентября.

0: Hit Radio. Feel the power.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is... This is... This is... Power, power, play.

0: Подводятся итоги рисунков. Ну, что ж, сообщим в 101 раз, если надо. Итоги сентября мы подведем в прямом эфире на этой неделе, в пятницу, 2 октября, с 18 до 18.30. Ну, а для тех, кто еще только собирался в голове, но не проявился наяву, напомню, что у нас в сентябре стартовал первый этап конкурса «Я рисую свенги мебель», и вот уже в пятницу первые итоги, как быстро месяц пролетел. Естественно, работа, которые нам присылали, ну, еще, наверное, за эти 3 дня пришлет кто-то. Вот Виктор, во всяком случае, интересуется. Мы принимаем работу на тему «Любимый Мурманск». Потому что 4 октября, воскресенье, уже день рождения. И не просто день рождения, красивая, круглая дата, 110 лет. Еще раз повторю, условия конкурса. В конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. Жюри будет выбирать лучшую работу, награждать автора. В качестве приза у нас Алиса Яндекс.Станция. Но, помимо этого, есть еще один подарок. Ежемесячно с помощью лотереи мы, как и в прошлом году, продолжим разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель». Это среди всех участников, вне зависимости от качества рисунка и от оценки жюри. То есть тут кто угодно может выиграть. Главный же приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венги» в детскую комнату – будет разыгран при помощи лотереи среди всех участников конкурса 31 декабря. Подарок под елочку кому-то будет. Обязательно ознакомьтесь с правилами конкурса в нашей группе ВКонтакте. Кстати, там же мы публикуем фото детских работ. Мы там составляем альбомы. Первый альбом «Любимый Мурманск», вот эта тема сентября, он уже опубликован. Итак, напомню, 2 октября в пятницу итоги конкурса «Я рисую свенги мебель» первого этапа сентябрьского с 18 до 18.30. Ну а мы двигаемся дальше. Не забывайте, что в программе Power Today звучат ваши приветы, поздравления, музыкальные заявки. Так что давайте их сюда.
1: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: 104.5 FM.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноз погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Мурманске по-прежнему плюс 12 градусов. Сухо, хорошо, ветер тепленький, юго-западный 3,7 метра в секунду. Завтра будет чуть прохладнее, 7,9. И ветер более прохладный, северо-западный, но умеренный. Ночью температура воздуха плюс 5, плюс 7. А в целом в течение дня завтра погода будет облачной, но прояснения тоже синоптики обещают, как и небольшие дожди временами. Еще раз повторюсь, завтра в столице Заполярья плюс 7, плюс 9, сейчас же плюс 12. Ну а спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнита, потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

Такие забавные порой сообщения приходят. Раз никто не заказывает, и вы не включаете, придется самому заказывать, пишет Геннадий. И в качестве заявки указывает гордо композицию Energy. Ну, я в вашей стилистике отвечу, Геннадий. Раз вы плохо слушаете, придется мне таки повторить. Эта песня сейчас в горячей ротации, она в большой двадцатке, и она часто звучит на пауэр. А вот ваше ухо почему-то не цепляет эту песню. Но мы друг другу цепляться не будем. Я просто выполню вашу заявку, чтобы вам было хорошо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Мама, смотри, я плыву!
3: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант 51.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман Экспо, Кольский 51. Недавно мы обсуждали, что киви можно и нужно есть прямо с кожурой, чтобы получать в 3 раза больше клетчатки и витаминов. Но этот фрукт далеко не единственный пример. Привычка чистить все подряд перед едой ежедневно лишает нас огромной доли антиоксидантов и микроэлементов. Часто нож идет в ход там, где природа спрятала самый концентрированный запас пользы. На 104.5 2 минуты с пользой. С вами Соня Баженова. Здравствуйте. Вот еще 4 продукта, кожуру, прожилки или семена которых лучше перестать выбрасывать. Яблоки и груши. Чистить яблоки для пирогов или груши для десертов – обычное дело, но в урну при этом улетает до 50% всей клетчатки плода. В яблочной кожуре содержится высокая концентрация кверцетина – мощный антиоксидант, защищающий мозг и сосуды, и 3 терпеноидов, обладающих онкопротекторными свойствами. Кожура груш содержит максимальное количество полифенолов, необходимых для здоровья кишечника. Баклажаны и огурцы. Многие срезают шкурку с баклажанов из-за мнимой горечи, а с огурцов просто по привычке, если она кажется жесткой. Темно-фиолетовая кожура баклажана – это чистый насунин. Данный мощный антиоксидант защищает липиды в клеточных мембранах головного мозга от повреждений. В огуречной кожуре сосредоточена большая часть витамина К, отвечающего за свертываемость крови и прочность костей, а также жесткая клетчатка, стимулирующая пищеварение. Молодой картофель и морковь. Скрести ножом или щеткой молодую морковь и мелкий картофель до идеально белого состояния – классическая кулинарная ошибка. Верхний слой этих корнеплодов практически неотделим от их полезных свойств. В кожице картофеля сосредоточено больше калия, железа, фосфора и витамина С, чем в самом плоде. У моркови именно в тонком верхнем слое находится пиковая концентрация бета-каротина. Достаточно просто хорошо промыть овощи со специальной щеткой. Белая сетка на цитрусовых. Некоторые так кропотливо очищают мандарины, лимоны и апельсины от белых горьковатых прожилок, что способны добиться идеальной и чистой оранжевой мякоти. Этот белый слой называется альбедо, и он невероятно богат биофлавоноидами. Они работают в синергии с витамином С, укрепляют стенки капилляров, снижают воспалительные процессы в организме и помогают нормализовать уровень холестерина. Но всегда есть маленькое «но». Важное напоминание. Есть овощи и фрукты с кожурой стоит только в том случае, если вы уверены в их происхождении. Например, это сезонные или проверенные фермерские продукты. Если вы тщательно вымыли их в теплой воде. Привозные глянцевые плоды из супермаркетов, особенно зимой, часто покрывают тонким слоем воск для транспортировки. Их очищать по-прежнему безопаснее. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман Экспо, Кольский 51.
1: 2 минуты с пользой. Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Автохит.
1: Предложу вам сейчас песню в рубрике «Автохит», которая, не знаю, похожа на саундтрек к фильму «Унесенный ветром». Это когда героиня Вивьен Ли говорила: «Я подумаю об этом завтра». «Я поплачу об этом завтра», через несколько мгновений заявит Кэти Перри. Но мы хотим порадоваться за нее, что ее трек «Cry About It Later» сегодня в рубрике «Автохит». И, возможно, сколько-то женщин сейчас будут солидарны, поплачут в своих автомобилях вместе с Кэти. Или лучше отложат на завтра слезы. А завтра снова на завтра. И пусть слез будет меньше. «Cry About It Later», Кэти Перри в рубрике «Автохит».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Если села батарейка,

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Новороссийск станет 11-м городом-побратимом Мурманска. 4 октября в столице Заполярья состоится международная конференция городов-побратимов с участием представителей делегаций из Минска, Пскова, Смоленска. Главным итогом мероприятия станет подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве. Новые побратимские связи будут закреплены с городом-героем Новороссийском. В Мурманске отремонтируют улицу Баумана. Власти города приняли решение не замораживать финансовые средства, сэкономленные в ходе проведения конкурсных процедур, а оперативно направить их на ремонт дополнительного дорожного объекта. Об этом сообщил мэр Мурманска Иван Лебедев. Согласно проекту, на улице Баумана предстоит полностью обновить почти 9 тысяч квадратных метров проезжей части. Кроме того, дорожники отремонтируют и приведут в нормативное состояние прилегающие пешеходные тротуары. Контракт на проведение плановых работ доверили подряд организации, которая успешно сдала технически сложный и трудоемкий дорожный объект на улице Академика Павлова, сообщил мэр города. В Мурманске ограничат движение на двух участках дорог. В связи со сносом дома номер 39 по улице Зеленой будет ограничено движение всех видов транспорта по половине проезжей части до 22 октября. Кроме того, из-за капитального ремонта железнодорожного переезда ограничат движение на Нижнеростенском шоссе в районе портового проезда 2. Ограничения будут действовать по половине проезжей части до 11 октября. Водителям рекомендуют учитывать ограничения движения, выбирать пути объезда. В Мурманске пройдет 16-й литературный форум-фестиваль «Капитан Грей». Поступило более 1300 заявок. Это рекорд за все время проведения фестиваля. Больше всего работ традиционно представлено в номинациях «Проза» и «Поэзия». Кроме того, рекордным стало и число заявок от писателей Мурманской области. Их 89. География фестиваля также расширилась. Заявки поступили из 81 региона России, 16 зарубежных стран. Форум-фестиваль «Капитан Грей» состоится в Мурманске с 1 по 6 октября. Он объединит начинающих и опытных авторов, экспертов литературной сферы, руководителей ведущих журналов, издательств, известных писателей. Дизайнер из Мурманска Александра Гапанович представила коллекцию на Московской неделе моды. Бренд Гапанович завершил второй день модных показов. В основе коллекции, которая называется «Выветренный свет», аммонит и следы, которые время оставляет на материалах. Александра показала Севера в виде асимметричных драпировок, раковин, крупных пайеток, бахромы, вываренного хлопка и ткани со светлым сложным подтоном. Как отметили в пресс-службе Московской недели моды, в этом сезоне к российским дизайнерам присоединились коллеги более чем из 10 государств. А это Китай, Индия, Кения, Никарагуа, Испания, США, Беларусь, Турция и другие. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.

0: Сейчас программа Power Your Day. Кто с нами? Я понимаю, что вас все устраивает. Одна песня лучше другой. И нам с вами действительно по пути в этом плане. Тут Лика просто написала. Даже не знаешь, что заказать, пишет она. На 104.5 фейерверк музыкальный. Просто праздник, а не радио. Ну так, Лика, всегда зато есть кому привет передать. Подбодрить, поддержать. Слово доброе сказать. А то и поздравить. Тоже всегда найдется с чем. 488-448. Приложение Power. Сайт phr.ru. Группа ВКонтакте Power Hit Radio. Выбирайте любой способ и доставляйте радость себе и другим.
1: Если села батарейка...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
4: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
6: Если выжат как лимон,

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Да, пару слов в погоде. Или не пару. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске все так же. Плюс 12, ничего не изменилось. И ветер даже тот же, не сильнее, не слабее. Равнёхонько от 3 до 7 метров в секунду юго-западный. Завтра в Мурманске 7-9 градусов. Ночью 5-7 градусов. Погода будет облачной, но с прояснениями. Временами синоптики нам обещают небольшой дождь. Но вот сегодня тоже обещали небольшой дождь. Я пока не наблюдала такового. Нет, это хорошо, когда ты ошибаешься в свою пользу. Нам так нравится. Было бы хуже, если бы дождя не обещали, а он лил бы весь день. Вот это неприятно. Так, продолжаю про завтрашний день. Ветер завтра северо-западный, умеренный. Еще раз напомню, погода будет облачная. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 7 до 9 градусов со знаком плюс пока. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магниты, потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Ганди. Песня буквально несколько, так хочется сказать, несколько часов в эфире, в горячей ротации. А Иван уже ее заприметил и уже заказывает. И правильно делаете.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Моранди, Мисс Халли, Аллилуйя.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с «Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Alex Warren, Emerald Eyes.

Пришло время прощаться. Никаких слез, только радость, ибо музыка продолжается. Вместе с ней дополнительные бонусы на 104.5 в виде Вячеслава Каверина, программы «Круиз-контроль», и затем начнется «Обратная тяга». Но перед этим еще будет небольшая программа «Капитальный ответ» с Максом Байковым. Я, Соня Баженова, с вами прощаюсь. Желаю вам приятного продолжения этого дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Жилищный кодекс разрешает собственникам помещений в многоквартирном доме выбрать способ формирования фонда капремонта своего дома. Как рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, способов накопления два.
3: Первый способ наиболее популярный. Перечислять взносы на счет регионального оператора. Когда мы говорим региональный оператор, мы имеем в виду именно фонд капитального ремонта Мурманской области. Достаточно оплачивать квитанции, которые присылает фонд. Есть второй способ. Собственники квартир могут завести специальный счет, на котором самостоятельно будут копить деньги на капремонт своего дома.
2: Если жильцы дома хотят копить средства на специальном счете, а не в общем котле, им следует на собрании собственников принять несколько важных решений.
3: В первую очередь граждане должны договориться между собой, каков будет размер их ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Здесь именно нужно помнить, что взнос не может быть меньше того, что установлен в регионе. Например, в Мурманской области взнос на капремонт равен 10 рублям 32 копейкам за 1 квадратный метр общей площади жилья. Он меньше только для деревянных домов, которые не выше 3 этажей. И для таких домов взнос у нас в регионе 3 рубля 44 копейки за 1 квадратный метр.
2: Далее, как уточнила начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, собственникам нужно решить, кто будет оформлен владельцем специального счета.
3: Также жильцы решают, в какой кредитной организации будет открыт специальный счет. И еще очень важно отметить, если жильцы хотят копить на капремонт на спецсчете, им нужно на общем собрании собственников выбрать человека, который от имени всего дома будет представлять платежные документы. Проще говоря, он будет отчитываться чеками о перечислении денег на спецсчет. И, конечно, уполномоченное лицо сам должен быть согласен взять на себя эти обязательства.
2: В принципе, ничего сложного в процедуре нет. Главное, чтобы большинство собственников были за это решение и принимали активное участие в судьбе дома.
3: По вопросам изменения способа формирования капремонта можно обращаться к нам по адресу Мурманск, улица Подстаницкого, дом 1. Можно также прислать письмо по электронной почте. Оно есть на официальном сайте Фонда капитального ремонта Мурманской области.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: Очередной час осени остался далеко позади, и мы, друзья, начинаем программу под названием «Круиз-контроль». Хотя в это время некоторые историки наверняка начинают писать новую главу этой самой истории. И, как всегда, у нас это будет своеобразное машинное отделение того, что происходит на улицах города, что творится в автомобильном движении, где пробки, где заторы, где ремонтные работы до сих пор продолжаются. Обо всем этом информация аккумулируется здесь, в студии Power Hit Radio, и, соответственно, отправляется далее по радиоволнам в ваши уши. Спонсор программы ООО «Касание», массажная студия «Философия тела». Ощутите, как ваше тело наполняется энергией и легкостью этой осенью. Сомова, 11. Телефон нашей студии прежний, 488-448. Самую свежую актуальную информацию с дорог Мурманска можно и нужно сообщать именно по этому номеру. Ну, если у вас есть свободные руки, допустим, пассажир, который находится в автомобиле и отвечает за эти самые свободные руки, вы можете воспользоваться не только телефонным номером, но и нашим приложением. Написать или прям надиктовать сообщение оттуда.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
1: Итак, друзья мои, 17 часов и 10 минут, самое точное мурманское время, и мы продолжаем круиз-контроль, и пока на дорогах все тихо и спокойно, на Мурманском появилось солнце, я успел тут залезть в новости и прочитать там просто монументальное что-то. Оказывается, альбому Стиви Вандера, который называется «Songs in the Key of Life», «Песни в ключе жизни», можно так перевести это название, для того, чтобы вы не путались в английских словах. Так вот, друзья мои, этому альбому, оказывается, исполнилось 50 равнёхонько лет. И как раз к 50-летнему юбилею этого альбома приурочили выход 4 новых песен. Знаете, сразу вспомнилась старая поговорка: новые песни пишет тот, у кого старые плохие. Ну и здесь как-то сошлось все вместе. Во-первых, у Стиви Вандера и старые песни неплохие. Во-вторых, эти 4 песни, они не новые абсолютно. Они были написаны как раз тогда, в 70-х, 50 лет назад, как раз для альбома «Songs in the Key of Life». И вот эти 4 новых трека создали для этой пластинки, но тогда отложили на полку и спустя 50 лет увидели их там на полке, отряхнули пыль и на тебе, выпускают отдельным релизом. Ну а мы пока послушаем другую мелодию с той же самой пластинки, кстати говоря, которая исполняется в этом году 50 лет. Вот как раз там среди стареньких этих треков была и мелодия «Past Time Paradise», которую весь мир гораздо лучше знает как «Gangsta's Paradise» прямо сейчас в рубрике «Автохит».

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Студия «Философия тела». Островок уюта и заботы в Мурманске. Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы и разогревают тело. Потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. Стоун-массаж горячими камнями. Возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник силы и энергии в холодное время года. «Философия тела». Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
4: Запрещено для детей.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод. Оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
8: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
7: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
8: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
9: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
10: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
9: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Домашний

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
6: Круиз-контроль.
7: Массажная студия «Философия тела» – ваше место силы этой осенью. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Вы посмотрите только, как распогодилось на улице, какая красота наблюдается. Даже хорошо, что вы этого не видите, потому что нельзя отвлекаться, когда вы находитесь за рулем. На какие-то красоты нужно смотреть на дорогу. Я смотрю и наблюдаю эту красоту за вас, дорогие друзья. Также за вас я уже заглянул в будущее, и теперь мне кое-что знаю о том, что будет происходить в Мурманске завтра. Ну, во-первых, в плане погоды, конечно. Итак, плюс 12 сейчас в городе. Один из последних, я думаю, таких вот теплых, относительно теплых вечеров. Ветер юго-западный, 3,7 метров в секунду. И уже завтра погода обещает немножко, хотя бы немножко испортиться. Что будет в среду? Облачное с прояснением погоды, временами небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный, а вот утром и днем сильный. Ну и температура воздуха ночью от 5 до 7, днем 7-9 выше 0. Пока еще не ниже, пока еще переобувка вашим автомобилям не нужна, но плавненько температура пойдет на снижение, начиная с завтрашнего дня и в течение ближайшей, последующей недели будет находиться в области однозначных значений, но со знаком плюс. Пока что, напомню, мы находимся на отметке в плюс 12 градусов, ветер юго-западный 3,7 метров в секунду.
0: В Мурманске не торопись, на светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Да, от такой погодки вполне себе можно и покричать «хей-хей», а можно что-нибудь и более нецензурное. Красота! На самом деле, действительно, можно наслаждаться только таким вот погожим осенним днем. Впрочем, он погожий буквально 15 минут как. До этого все было достаточно серо и уныло. Отличный вечер у нас впереди намечается, ну и круиз-контроль пока еще в силе. И пока еще в силе моя просьба информировать меня о том, что происходит на улицах Мурманска, где пробки, где, может быть, дорожные работы мешают нормальному движению автомобилей. Обо всем об этом сообщайте по номеру 488-448 или пишите через наше приложение.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Студия «Философия тела» – ваш личный курорт этой осенью. Здесь уютно, как дома, и тепло, как в солнечный день. Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои. Продлите лето обертываниями с экзотическими фруктами. Или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
8: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
0: Круиз-контроль.
2: Массажная студия «Философия тела» приглашает на стоун-массаж горячими камнями. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Леви и Кристина Агилера. Genie in a Bottle. Леви Микс.

0: недавно ходил по магазину, выбирал себе всяческие продукты и поймал себя на том, что хожу и напеваю мелодию этой песни. Что тут скажешь, old school, он и в пятерочке old school. Но кое-что свеженькое мы вам тоже припасли. Самые свежие автоновости прямо сейчас с Максом Байковым в программе «Акселератор».
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Российский автомобильный бренд G-Land представил третью модель городской серии – флагманский кроссовер S7. Среднеразмерная модель получила необычный футуристичный дизайн и два типа привода. Как сообщают автоновости дня, техника у новинки такая же, как у представленного ранее кроссовера G-Land G7, который уже продается и даже успел подорожать. Это турбированные двигатели объемом 1,6 литра, которые в сочетании с передним приводом выдают 150 лошадиных сил, а с полным – 186 лошадок. Коробка передач при этом в обоих случаях – семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Напомню, бренд G-Land создан в рамках стратегического партнерства холдинга АГР и китайской компании Defiquet.
1: Акселератор.
2: Новинки Suzuki будут выходить вдвое быстрее. К началу 2030 года Suzuki собирается ускорить создание новых машин. Сегодня на одну модель уходит от 40 до 48 месяцев, а в следующем десятилетии этот срок хотят уложить в 24 месяца. Такой пункт заложен в свежем плане развития компании. Судя по всему, Suzuki пойдет по пути унификации. Доля общих модулей, которые применяются в разных автомобилях, вырастет. Именно за счет этого компания рассчитывает экономить время и деньги. Несколько подразделений, те, что отвечают за производство, контроль качества, проектирование и другие задачи, объединят. Плюс компания намерена задействовать возможности искусственного интеллекта при создании автомобилей. Планы перекликаются со стратегией Nissan. Там тоже сокращают сроки разработки, глубоко унифицируя модели между собой. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
3: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Трудно ехать? Снимись с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Даже когда за окном прохладно, в студии «Философия тела» сезон тепла и заботы. Здесь знают, как продлить ощущение летней легкости. Даже в хмурый день. Кедровая бочка с ароматом хвои подарит возможность согреться и избавиться от напряжения. Фруктовые обертывания наполнят кожу витаминным зарядом и сиянием. Эксклюзивные техники массажа. Ваш шанс забыть о стрессе и вернуть телу тонус. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Осень – время перемен. Начните ее с заботы о себе и детях. Спортивный комплекс «Гольфстрим». Большой бассейн, секции плавания от 3 лет. Уютное кафе для родителей с видом на бассейн. Тренажерный зал, сауна, солярий. Скидка 20% на первую персональную тренировку в сентябре. 31-11-30. Кольский, 14.
3: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
4: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж». 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
5: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
6: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте jiliomega.ru.
7: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
1: Эксклюзивные методики массажа в студии «Философия тела». Секрет вашего преображения. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

контроль только начался, а вот гляжу уже на часы, и мы добрались до отметки в 17.50, то есть уже финишная прямая. Круиз-контроль, очень быстро и легко у нас все это получилось. Надеюсь, у вас также быстро и легко получается добраться до дома. Если кое-где на пути вашего следования возникают препятствия, пробки, заторы, ремонтные дорожные работы, обо всем об этом не забывайте сообщать сюда, в студию Power Hit Radio, телефон прежний 488-448. Также, если есть у вас такая возможность, свободные руки, пишите через наше приложение.

бразильский диалект португальского языка, мне кажется, был создан для того, чтобы петь исключительно о рае. Параизу. Как раз-таки по-португальски это будет. 17.56 показывают часы в нашей студии. И это значит, что пришла пора заканчивать программу «Круиз-контроль». Но я здесь до 8 вечера в студии Power. Поэтому, если что-то на дорогах такое стрясется, конечно, не дай бог, но мало ли, вы знаете, куда звонить и что сообщать. Я обязательно передам эту информацию в эфир. А пока напоминаю, что спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу. Программа восстановления сил, медицинский массаж и общий массаж тела, стол-массаж горячими камнями подарит организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35, медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста. Музыкальную точку в этом часе поставит Мария Зайцева. Ну, а я вернусь через некоторое время вместе с вечерним шоу «Обратная тяга».

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. Новостройки в Мурманске меняют не только городской ландшафт, но и влияют на активность северян на рынке недвижимости. Как говорит эксперт программы Константин Винзовский, рынок новостроек можно назвать в какой-то мере раздражителем с позитивной точки зрения.
5: Некий раздражитель. Краны, интересные, красивые дома, особенно те, которые уже отделку получают. Это все впечатляет людей и возбуждает интерес, в принципе, владеть недвижимостью. Например, в этом доме, да, может быть, разузнав, покупатели понимают, что это дорого, там, или условия интересных, не могут попасть в программы там какие-то с господдержкой, вот, по дешевой ипотеке, по недорогой. Но это их возбуждает, в принципе, обратить внимание на рынок недвижимости. В каком-то смысле это рынок тоже активизирует.
4: Кроме того, новостройки уже оказывают влияние на стоимость квадратного метра на вторичном рынке. Когда запускается современный ЖК, часть аудитории переключается на него. Особенно это касается тех, кто ищет функциональную планировку, новые коммуникации, современный двор или в некоторых случаях подземную парковку. В результате собственникам вторичных квартир приходится сдерживать цену, чтобы оставаться конкурентоспособными. Еще один важный момент – льготные ипотечные программы. В некоторых случаях именно они выступают фактором, привлекающим внимание. Правда, льготные программы имеют ряд ограничений.
5: Факт, что люди приходят консультироваться по новостройкам, выясняется, зачем. Ну, для инвестиций или просто хочется владеть вот на будущее, ну, для детей и так далее. Потом понимают нагрузка, отсутствие там, может быть, льготы какой-то по ипотеке, если не подходит. В любом случае, часть решения уже принята, что-то потратить там где-то, улучшает условия. То есть это тоже в каком-то смысле двигатель рынка недвижимости, такой положительный, на мой взгляд.
4: Следующая серьезная волна влияния новостроек в Мурманске на рынок вторичного жилья, как отмечает Константин Винзовский, произойдет, когда уже сданные квартиры будут поступать в продажу от первого собственника.
5: На новостройке, когда появятся они уже на вторичном рынке, они, конечно, будут составлять определенную конкуренцию вторичке. Это однозначно, потому что качество и самих строений, и вся инфраструктура, общие площади, да, которыми пользуются жильцы в новых домах, ну, бесспорно, они более интересные, привлекательные, свежие, да, там ремонт, какие-то лифты. Вот это, конечно, будет создавать серьезную уникальность, да, и отличие серьезное от вторички, будет создавать конкуренцию.
4: Добавлю, что сильнее всего от появления новостроек страдают вторичные квартиры с очевидными недостатками, устаревшими планировками, необходимостью капитального ремонта, изношенными инженерными системами. Такие объекты становятся менее ликвидными на фоне современных альтернатив. В целом же давление новостроек в Мурманске уже действует на вторичный рынок, сдерживая рост цен. Мы уже несколько лет находимся на отметке средней стоимости квадратного метра на уровне 100 тысяч рублей. В этом, без сомнения, есть как и плюсы, так и минусы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: плавно вечереет в Мурманске, и плавно мы погружаемся в вечернюю атмосферу вечернего шоу «Обратная тяга». Добро пожаловать на 104.5. Это Power Hit Radio. Меня зовут Вячеслав Каверин, и будем ближайшие часы и минуты коротать вместе на одной волне, как говорится. Взбудоражило меня тут, друзья, не самая приятная новость. Оказывается, россияне, когда отправляются в путешествие, то это происходит достаточно редко, гораздо реже, чем то бывает у жителей США или Японии. Вот, например, у жителей США это происходит в 10 раз чаще, а у японцев 16 примерно. Это причем не какие-то, знаете ли, вражеские умозаключения. Это сообщил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Он говорит, что на одного россиянина приходится в среднем 0,63 поездки по стране в год, а в США этот показатель составляет около 7 поездок в год, в Японии почти 10. Сейчас многие, наверное, удивились. Япония куда там? Она же крохотная. Япония достаточно большая страна. Это все проекция Меркатора нам не дает покоя и возможности правильно оценить масштабы страны. Но об этом как-нибудь в другой раз. Сегодня хотелось бы, друзья мои, узнать у вас, если вы путешествовали по России, наверняка какие-то места на карте нашей страны запомнились вам больше. Прочего запали в душу и сердце. И вот сегодня я хочу выяснить, какие точки на карте России. Города, может быть, это села, может быть, это озера, реки, может быть, это просто парк, может быть, это горы. Вы бы порекомендовали к посещению. Буквально всем и каждому. Просто советуйте, не отходите от людей, пока они не соберутся, упакуют чемоданы, не возьмут билеты и не поедут туда, не посмотрят, не убедятся. Да, действительно, там очень круто. Вот сегодня есть возможность сделать это максимально ненавязчиво через наши комментарии, ну и сообщения. Что касается комментариев, то это на стене нашей группы ВК. Сообщения там же, сообщения к сообществу ВК. Можно также присылать свои туристические рекомендации через наше приложение и через наш сайт phr.ru. Ну и звоните 488-448. Вечер начинается.
1: Обратная тяга.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 1092, 8 911 060 1092 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды!
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
5: Запрещено для детей.
6: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
4: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софья Перовская, 3.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-порт», свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский, 51/8. Сейчас в городе солнце уже фактически за линией горизонта находится. И как, собственно, всегда это в это время года происходит, с уходом солнца с небосвода у нас начинает плавно понижаться температура. Плюс 11 уже в нашем городе. Ветер западный 4,7 метров в секунду по-прежнему. Ну и в ближайшие часы температура, как вы догадываетесь, продолжит свое снижение, но вечер останется вполне себе ясным. Однако завтра, в среду, 30 сентября, намечается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный, а вот утром и днем он будет сильным. Приготовьтесь. Хотя, не знаю, вот если дождь, то можно как-то заранее захватить зонтик, одеться во что-то непромокаемое. А что делать, если ветер? Вот тут вопрос очень даже немаловажный для нас, для северян. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем 7-9 со знаком плюс. Ну и напомню, сейчас в городе 11 градусов тепла и западный ветер 4,7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-порт». Свежие рыбы, премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство. Качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» — там, где рыба становится искусством. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-порт Мурманск».
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Моранди, Мисс Кали, Аллилуйя.
3: Sun angel, I so deep, I froze at hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Живучесть проекта «Маранди» вызывает у меня восхищение. Просто смотрите, 2026 год, они выпускают грандиознейший хит под названием «Мискали», «Халлилуйя». Ну, это как примерно, если бы у нас дуэт «Смэш» выпустил бы в 2026-м какую-то, мало того, что новую песню, так она еще была бы не хуже ни одной старой. Вот это творческое долголетие. Это как раз оно, как мне кажется. Сегодня в вечернем шоу «Обратная тяга» мы говорим не о творческом долголетии, мы говорим о путешествиях по России. Узнал я информацию, и информация поступает из самого правительства нашей страны. Говорят, что как-то маловато мы ездим по стране. Но в целом, точнее, в среднем 0,63 поездки по стране в год на одного россиянина приходится. Это мало. Это мало, потому что если сравнивать с другими странами, например, с Японией, то там почти 10 поездок на одного японца в среднем по стране в год. Представляете, какая разница? И речь идет именно о внутреннем туризме. Не, знаете, вот как японцы любят путешествовать в Париж там или посмотреть Италию, там какие-то достопримечательности а-ля Колизей там или еще что-то. Это мы все любим. А здесь речь идет о внутреннем туризме. Ну и в связи с этой новостью хотелось бы узнать, какие точки на карте нашей страны, города, села, озера, реки, парки, горы, вы бы порекомендовали к посещению. Чем они вам особо запомнились и запали в сердце? Галина напишет, в этом году удалось побывать на Сахалине, Курильском острове и Туруп. До сих пор под впечатлением от того, какая же наша страна большущая, красивая и вкусная. В 24-м году были в Грозном, оказалось совсем не Грозным, гостеприимным. А в том же году была у подножия Эльбруса, будоражит сознание до сих пор, есть ли мысли, а не взойти ли на него. Кстати говоря, как-то разговаривая просто за эфиром, о том, о сём, болтая не на ни к чему не обязывающие темы, я между делом узнал, что мой коллега Гоша Симонов сходил на Эльбрус. Он там был. Поспрашивайте у него, он будет как раз завтра в вечернем эфире. Как оно там? Ну, насколько я помню, с его слов очень легко туда взойти, просто никаких проблем. Можно хоть в кроссовках. По-моему, он в них туда и заходил. Ладно, продолжу чтение комментария от Галины. Галина продолжает. В 2025 году Владикавказ, Осетия. Очень красиво, атмосферно. Хотелось бы, конечно, посмотреть мир, но, увы, характер работы не позволяет. Наша страна уникальна на невероятные места. В мечтах посещению плато Путорана и Чукотка, ну а в ближайших целях популярные туристические направления Камчатка, Алтай и Кавказ. Ну, я тут понимаю, у Галины планов форменное громадье. Главное, чтобы на все это хватило времени, как говорится, сил и средств. Я от души вам этого желаю. А всех остальных призываю делиться не только своими туристическими планами, но и туристическими дневниками. Собственно, где вы побывали и рекомендуете побывать всем остальным. Прямо хотели бы, чтобы как можно больше людей среди ваших знакомых, да и незнакомых тоже, увидели это место, посмотрели, как оно красиво. Ну или, может быть, не только красиво, может быть, что-то еще там интересное есть. Пишите об этом на сильнейшей группе ВК, пишите через сообщение сообществу в ВК, пишите через наш сайт phr.ru и наше приложение. Не забывайте звонить 488-448.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БА». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79. 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку. Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик — компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 2090. 110. Сайт брусникино.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж». 921-037-3720. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
8: Рамный внедорожник «Тэнк 300» с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера «Тэнк Аксель». Почувствуйте характер «Тэнк». Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-40. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
9: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Обратная тяга.
2: «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
10: Обратная тяга на Power Hit Radio.
11: Best music. Best music. Power Hit Radio.

18.36 в Мурманске, 29 сентября на календаре. И знаете, как говорят, цыплят по осени считают. Но сегодня мы считаем по осени не столько цыплят, сколько ваши туристические впечатления, ваши поездки по нашей стране. И, скажем так, некоторые выводы, некоторые эмоции ваши меня интересуют. Какие места на карте России вы порекомендуете к посещению другим слушателям Power Hit Radio, которые вам запали в душу и сердце, а вы прям жаждете поделиться этими эмоциями. Ну и что пишут? Степан написал: рекомендую степное Оренбуржье. Озера в Челябинской области, мощь Камы в Перми тоже стоит увидеть. Кстати говоря, я проезжал мост через реку Каму в Перми, ну, на поезде, когда едешь из Нижнего Тагила в Москву, он там проезжает, и я действительно был поражен. Ну, то есть гораздо позже я уже попал на Волгу в районе Нижнего Новгорода, в районе Костромы я был на Волге, а в районе еще Ярославля, разумеется. Там она не производит такого впечатления, как Кама в районе Перми. Это просто что-то громадное. Там минут 10 просто по мосту едешь. Это действительно впечатляет. Что-то старинное и провинциально спокойное, продолжает Степан, это Соликамск. Много про него слышал, но, скажем так, не как-то пока не понимаю, что может туристу предложить Соликамск, что он может предложить там товарищам, которых отправили в места не столь отдаленные, я в целом догадываюсь. А если же говорить о том, что мне больше всего запало в сердце, то, конечно же, Мурманская область. Причем с каждым новым приездом западает все глубже и зацепляется крепче. Причем все больше интересны не попсовые места типа Териберки, а такие, как Кола, Оленегорск, Апатиты, окрестности Кильдинстроя и много других. Озера, Сопки, Кольского полуострова нет ничего лучше. Ну вот цен, конечно, на ЖД-билеты совсем не радует, а в самолетах никакой дорожной романтики, полотпуска на смарку. Ну, я вам так скажу, полотпуска можно сэкономить, если на самолете-то полететь. Кстати, хваленный многими Питер, по скриптум пишет Степан, как по мне, слишком переоценен. Очень красивый, но мрачный, угрюмый, тесный и неприветливый. Первый раз по степени угрюмости он напомнил мне Нижний Тагил с его проспектом строителей. Но здесь я знаю, о чем речь идет. Жил я и в Нижнем Тагиле, жил я и в Санкт-Петербурге. Но это я, да, тогда погорячился, в Тагиле бывает чаще, сейчас он стал куда уютнее, чем СПБ. Впрочем, не зашел мне город Петра. Но дело вкуса, конечно. Я, с одной стороны, конечно, солидарен. Со Степаном, как ни странно, я тоже не особо люблю Санкт-Петербург. Стараюсь отдыхать где-то в окрестностях этого города. Вот его пригороды, его городки неподалеку, они просто прекрасны. Жить в Сестрорецке, смотреть на Питер издалека, на вот эту вот кукурузину, я имею в виду Лахта-центр, или как он там правильно называется, это просто прекрасно. Вот в Санкт-Петер, если выехать, то просто на один день посмотреть там, потолкаться в метро и назад сразу. Вот это, мне кажется, мой вариант, и других каких-то вещей я не желаю. Ну да ладно, будем на этом пока наш разговор ограничивать. Заканчивать, конечно, мы будем ближе к 8 вечера. Сейчас еще только 18.40. Впереди целых 100 минут почти, которые вы можете посвятить тому, чтобы расписать конкретно какую-то точку на карте, какое-то место, может быть, это город, может быть, это просто парк в конкретном городе, может быть, это река, может быть, это озеро. Главное, что? Главное, чтобы это было на карте нашей страны, и главное, что вы там побывали, и советуйте побывать всем остальным. Пишите на стене нашей группы ВК, присылайте свои рассказы и через сообщение сообщества, через наше приложение. Не забывайте писать и через сайт phr.ru. Телефон в студии 488-448.

0: break my heart.
1: Реклама.
2: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
5: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
4: Компания «Консультант ИТС».
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7530-128-20.
9: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
10: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
9: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
10: Да, просто звони. 707-105.
9: Эх, малой отличником станет.
10: Звони. 707-105.
11: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
12: Обратная тяга.
13: В автосалоне Elvis Auto продажа автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролова 24А и Коль 27Б.
14: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
15: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: золото чартов.
1: Сегодня в «Обратной тяге» мы постоянно говорим о путешествиях. Не как раз сейчас будет еще одно такое путешествие, но, конечно, оно не внутри страны. Оно, разумеется, за пределы России, потому что в рубрике «Золото чартов» мы отправляемся на вершину одного из хит-парадов планеты. Конечно, путешествие, надо еще добавить, виртуальное, пока телепортирование не изобрели, поэтому я остаюсь в студии, но мысленно переносимся мы в затерянные в лазурных водах Тихого океана архипелаг. Там время течет чуть медленнее, воздух пахнет кокосом, соленым бризом, и есть там уникальная гастрономическая традиция. Главный праздничный стол накрывают не на кухне, а под землей. Это знаменитый лова, такая земляная печь, где на раскаленных вулканических камнях под слоями банановых листьев и почвы несколько часов томятся мясо, рыба, таро и батат, пропитываясь дымком и кокосовым молоком. Приготовление такого пира — это целое действо, объединяющее всех людей. Мужчины разжигают огонь, укладывают камни, женщины маринуют продукты и заворачивают их в листья, а затем все вместе ждут, пока из-под земли не поднимется аромат настоящего праздника. Ну, прям как мы перед мангалом, ей-богу. Климат здесь тропический, но удивительно мягкий. Даже в самые жаркие дни океанский ветерок спасает от изнуряющей жары, а сезон дождей приносит не ливни такие, знаете, как просто потоки воды с небес льются, а короткие, но щедрые тропические ливни, после которых небо снова становится бирюзовым. Местные жители живут в ритме природы. Рыбалка на рассвете, сбор кокосов в полдень, вечером церемония кавы, когда в большой деревянной чаше замешивают традиционный напиток из корня растения, передавая ее по кругу в знак дружбы и уважения. Все это о Фиджи, стране, где природа, традиции и гостеприимство сплетаются в одну гармоничную симфонию. Что касается той музыки, которая возглавляет чарт iTunes Фиджи, то симфонической назвать ее, конечно, сложно. Речь идет о хите «Glamorous» от Ферги и Лудакриса. Песня эта выпущена в 2007 году. Я думаю, не все ее успели забыть. Один из главных поп-гимнов той эпохи. Запоминающийся припев, блестящий бит. И все это о том, как важно оставаться собой, даже когда мир вокруг требует гламура. Номер один на Фиджи. Ферги и Лудакрис «Glamorous».
0: Золото чартов.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Добро пожаловать в новый час вечернего шоу «Обратная тяга». Это Power Hit Radio. Меня зовут Вячеслав Каверин. Сегодня в «Обратной тяге» мы говорим о внутреннем туризме, о туризме по нашей стране, потому что выяснилось из новостей, что в среднем в год на одного россиянина приходится 0,63 поездки по стране. Что, сами понимаете, меньше, чем единица. В то время как в США этот показатель составляет около 7 поездок на одного человека, а в Японии почти 10. Представляете, даже по Японии люди чаще ездят внутри страны, как-то перемещаются, что-то посмотреть ездят, чем мы. И сегодня мы пытаемся как-то наверстать, ну, подарить друг другу немножечко вдохновения, наверное, для будущих поездок и подарить какие-то локации, которые заслуживают того, чтобы увидеть их собственными глазами, а не посмотреть фоточки в интернете. Потому что, по большому счету, сейчас можно любое место на карте отыскать в интернете и смотреть на него с экрана своего монитора. Но, как вы понимаете, далеко не все население нашей страны этим охвачено. Некоторые все-таки туда-сюда ездят и что-то узнают, открывают для себя новое. Вот, например, Татьяна пишет: «Чуйский тракт – самая знаменитая дорога Алтая. Это трасса федерального значения Р-256. В 2014 году, то есть достаточно давненько, журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список 10 самых красивых автодорог мира». Представляете, друзья, мира. У нас, конечно, Р-21 Кола тоже ничего так, но здесь смотрите, как все серьезно. На тракте есть два перевала, Семенский и Чикитаман. Я не уверен в правильности этих ударений, друзья. На Алтае не был ни разу, видимо, к сожалению. И множество других достопримечательностей, продолжает Татьяна. Дорога невероятно живописная, по ней хочется ехать-ехать. Вот видите, я сегодня, объявляя тему, говорил, что не обязательно это города, не села, может быть, это какие-то просто парки, может быть, это реки, озера, которые вы рекомендуете к посещению. Ну, у нас сюда, в этот географический атлас, в этот наш вечерний сборник, ворвалась и самая настоящая дорога. Дорога федерального значения. Вот что рекомендуют нам посмотреть слушатели. Продолжаем в том же духе, друзья мои. Пишите свои туристические рекомендации на стене нашей группы ВК, через сообщение сообщества ВК. Не забывайте также присылать свои ответы через наше приложение, наш сайт pr.ru. Ну и телефон студии 488-448.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
4: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта «Произведение». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. Прямо сейчас в городе конкретно так уже начинает холодать. Плюс 10 градусов, даже уже чуточку меньше. Ну и вообще ночью столбик термометра покажет не выше 5-7 градусов со знаком «плюс». Завтра днем ожидается облачное с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Ветер останется северо-западным умеренным, вот только утром и днем он будет даже сильным, скорее, чем умеренным. Так что прогноз по части умеренного северо-западного ветра, он больше касается ночи и завтрашнего вечера. А вот утром и днем он будет сильным. А что касается температуры днем, то она составит от 7 до 9 градусов выше 0. Сейчас в городе около 10 градусов тепла. И напомню, спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур». УГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Тати добавляет этому вечеру щепотку меланхолии, можно даже сказать, философской тоски. Ну, а, собственно, куда осенью от этого деваться? Take Me There называется эта композиция. Ну и продолжается вечернее шоу «Обратная тяга». Сегодня мы тут совсем не меланхолизируем и даже не тоскуем. Мы сегодня разговариваем о путешествиях по стране, слушаем ваши рекомендации относительно тех мест, где стоит побывать буквально каждому. Несколько минут назад читал я рекомендации туристические Степана, и он там упомянул Соликамск. Я вообще сказал, что в целом не представляю, что можно смотреть в Соликамске. Вот Степан дополняет свой ответ, пишет, что здесь даже есть фотографии, что сам по себе очень старинный город. Оказывается, в нем много старых зданий в центре. Музей соли, Людмиловская соляная скважина с самоизливающимся рассолом. Ну, просто красота. Особенно, сами понимаете, после какого дня недели. Хорошо бы в эту скважину окунуться. Да и природа вокруг красивая, хотя и индустриальные пейзажи Уралкалия там тоже есть. Вообще, мне кажется, на Урале очень много городов, где индустриальные пейзажи. Скажем так, надо выезжать за пределы города, чтобы увидеть действительно красоты. То же самое касается, как мне опять же кажется, и Екатеринбурга, и Нижнего Тагила, и Челябинска. В окрестностях Челябинска потрясающие красоты озера. Я абсолютно в этом уверен. Много читал и смотрел фотографии. Я, к сожалению, пока сам там не был. В общем, заключает и заканчивает свое сообщение Степан. Спокойный рабочий городок, куда на пару дней можно заскочить. И там вот на одной из площадей есть огромная надпись. У нас вот, допустим, Мурманск – столица Заполярья. А Санкт-Петербург, ну, многие бы поспорили с этим утверждением, но, тем не менее, культурная столица. И так далее. Так вот, в Соликамске есть огромная надпись «Соляная столица». Теперь мы знаем, где соляная столица России находится, а вовсе не в Санкт-Петербурге, как многим могло показаться. Мы продолжим читать ваши ответы. Вы, самое главное, их пишите. Не так уж много времени осталось у нас до 20.00. Напомню, в силе мое предложение и мои вопросы. Вопросы звучат так. Какие точки на карте нашей страны, города, села, озера, реки, парки, горы, может быть, даже автотрассы, вы бы порекомендовали к посещению, к просмотру, так сказать? Чем они вам особо запомнились и запали в сердце и душу? Пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу, через наш сайт и приложение. Ну и не забывайте звонить 488-448.

Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Реклама. Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
3: Обратная тяга.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Обратная тяга.
2: Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
3: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Это только в песнях «Солнце поднимается». У нас солнце вполне себе опускается, и я бы даже сказал, уже опустилось. Но вечернее шоу «Обратная тяга» продолжается. Сегодня мы говорим о путешествиях по России. И, как вы наверняка прекрасно знаете из школьного курса, там, где, собственно, солнце только поднимается в нашей стране, наверняка сейчас тоже могут вполне себе слушать нас в прямом эфире. Такая у нас страна огромная.

похожих, по крайней мере, на пряничные домики. Вот примерно такие тона и такие, скажем так, архитектурные решения. Соня написала: «Вся Псковская область фактически является ее рекомендацией. Пушкинские горы, Печоры, Изборск, сам Псков. Это просто красота, душа, широта и глубина. Этот край в моем сердце, поцелованные Богом места». Вот так вот. Такие выражения у нас даже идут в ход, когда слушатели пытаются описать свои эмоции от увиденного. Думаю, что и вам, друзья, под силу что-нибудь буквально на несколько строчек-то написать, какую-то хотя бы одну рекомендацию. Время на это еще есть. Впереди у нас рубрика под названием «Romantic Collection», и сразу после нее будем уже выходить на финишную прямую, кое-какие итоги подводить. Ну, и я, может быть, и свою какую-то рекомендацию для вас предоставлю. Ну а пока есть еще некоторое время для того, чтобы вспомнить какие-то свои путешествия и выдать через наше приложение, через наш сайт или через нашу страницу в ВК какие-то свои рекомендации. Пишите, звоните, номер не забывайте, 488-448. Hey, pick up. I wanna come over.

Грустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. Наши на монтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэр Хит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442. Обратная тяга.
4: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.

начинается наша традиционная вечерняя рубрика. Та самая минута, когда привычный танцевальный бит Power отходит на второй план. Мы включаем что-то для сердца и души. И сегодня мы будем слушать артистку. И эта артистка, представлять почти ее не нужно, я думаю. Хотя в последнее время она сама себя представляет по-новому. Потому что Майли Сайрус теперь просто Майли, без фамилии. За прошедшие годы она прошла путь настоящего музыкального хамелеона от бунтарского Bangers через рок-эстетику Plastic Hearts до триумфальных Flowers, которые крутили совсем недавно буквально из каждого утюга. И вот новая глава. Песня, о которой мы будем сегодня слушать в рубрике Romantic Collection, называется Let's Get Married, давай поженимся. Она вышла 18 сентября, совсем недавно, как третий трек и второй сингл с 10-го студийного альбома Майли под названием Bass Persuades, ее первого релиза под новым сценическим именем Майли. Эта песня не просто красивая баллада о свадьбе, это очень личная история, потому что она привлекла к участию в продюсировании трека своего жениха Макса Моранда, того самого, за кого она совсем недавно, не за кого, пока еще не вышла замуж, она с ним обручилась. И в клипе, снятом фотографом Мёртом Алласом в черно-белой эстетике, пара действительно появляется в кадре вместе, проводя ночь в легендарном отеле «Шато Мармон» в западном Голливуде. Это не постановочная лав-стори, а фрагменты их настоящей жизни. О чем же там поется? Все предсказуемо, но в то же время очень нежно. Майли поет о том, как хочет сбежать и обвенчаться прямо этой ночью, признаваясь, что перед глазами у нее уже мелькают видения белого платья, а дальше зовет превратить остаток жизни в один бесконечный праздник, сорваться в любой момент, в любое место и просто пожениться. Ни пафоса, ни свадебного глянца, только теплое, почти домашнее ощущение влюбленности взрослого человека, который точно знает, чего хочет. Прямо сейчас в рубрике «Romantic Collection» новая песня Майли Сайрус «Let's Get Married».

0: радио.
1: Итак, друзья, выходим на финишную прямую нашей сегодняшней темы, нашего сегодняшнего обсуждения. Напомню, в течение всего вечера на фоне новости о том, что россияне очень мало путешествуют по стране, в среднем на одного жителя России приходится 0,63 поездки по стране в год, а в то время как в США этот показатель составляет около 7 поездок, то есть в 10 раз больше, простите, ну да, 10, а в Японии просто монументальные, 16 раз. Больше люди не путешествуют. 10 поездок на одного японца в год приходится по стране. Я еще раз подчеркну это обстоятельство, что речь идет не о зарубежных поездках. Сегодня я спрашиваю у вас, какие места на карте нашей страны вы рекомендуете к посещению. И Александр, конечно, очень эпичное сообщение прислал нам. Оно очень хорошо, скажем так, венчает весь сегодняшний разговор. Очень хорошо подходит в качестве финального сообщения. У меня ярко выраженный синдром туриста, поэтому везде хорошо там, где нас нет. Потому что куда бы я ни поехал за пределы области, ну, мне все нравится, ни разу нигде не разочаровался. Поэтому я рекомендую посетить и древний Псков, и летописный Великий Новгород, и величественный Ярославль, и хлебосольный Рыбинск, и живописную Тверь, и сырную Кострому, и белокаменную Вологду, и ситцевое Иваново, также блистательный Санкт-Петербург и гостеприимный Минск. Вот так. Прям все перечислил. Единственное, что я от себя замечу, здесь не упоминается Нижний Новгород. Великий Новгород был упомянут. Поэтому, наверное, возьмем это за рекомендацию от меня лично. Нижний Новгород, в котором я за последние годы побывал 3 раза. Один раз, мне кажется, может быть, конечно, не считаться. Мы заехали туда буквально часов на 5-6, а потом уехали обратно из городка, который находится неподалеку от Нижнего Новгорода. Но, тем не менее, уже тогда, посмотрев его впервые, мы поняли, что сюда надо заезжать основательно. И вот в следующий раз, через пару лет, мы заехали на 3 дня, ну а потом уже и весь свой отпуск там провели. Я могу сказать, что очень надеюсь, что это был не последний отпуск в этом прекрасном городе. Конечно, летом там местами бывает сложновато, особенно в центре, а потому что постоянные дорожные ремонты, но они же меняют город к лучшему, как, собственно, и написано на заборах, которые ограждают места этих ремонтов. Так что, надеюсь, лет через 5-7 там будет прям совершенно запредельная красота. Хотя там уже и так очень и очень красиво и комфортно, особенно если выдается приятная погода. В общем, если еще не были, заезжайте. А я на сегодня с вами прощаюсь. Услышимся уже в четверг в дневном эфире. В дневном эфире программы Power Day. Это будет равнёхонько в 14:00. Всем пока. Хорошего завершения вечера.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.ру.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power.
1: 104.5 FM. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
1: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
5: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Today's Today's Music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: is the best music. Radio station
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: 23 часа в Мурманске.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
4: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
5: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Power Hit Radio
1: 104.5 FM.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Powerhit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Алекс Уоррен, Emerald Eyes.

0: beautiful and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power Play. Yes. Power Play.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправностей в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Hit Radio.
1: Power 104.5.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Almost Monday. French Kiss.

0: Columbia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper satisfy you.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Hit Radio. New fresh music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Levi и Christina Aguilera. Genie in a Bottle. Levi Mix.

0: 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.